0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пациенту поставили неправильный диагноз, но поскольку лечили тоже неправильно, минус на минус дал плюс.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Вот я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там какой-то воды или какой-то прикормки, там писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Спасибо. Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья. Привет. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Ну, это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он был до меня?
2: Да, ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: знает и шутит. Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская. Ой.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Иногда, друзья, вынуть на часок голову из интернета – это даже очень полезно. Жена вернулась с работы и рассказывает мужу. Представляешь, сегодня на работе часа полтора. Полтора часа не было интернета. Да ты что? И что же вы делали? Да слушай, вообще, выпили весь чай, поговорили, наконец-то познакомились. Пить надо меньше надо пить. Рассказываю. Пьяный муж под утро возвращается домой. Еле-еле попал ключом в замочную скважину, как-то открыл дверь, заполз на четвереньках в квартиру, зацепил табуретку, та, в свою очередь, вешалку, велосипед, лыжи. Лыжи цепляют люстру, все падает, грохот страшный. Выбегают заспанные дети, перепуганная жена. Муж обвел всех совершенно пьяным, но полным любви взглядом и говорит... «Ну чё, родненькие, не спится вам без папки, да?» Ну что ж, отправимся в драматический театр. Супруги в театре ждут начала представления, беседуют. «Сарочка, золото моё, тебе удобно сидеть?» «Да-да, очень удобно». «А тебе всё видно, Сарочка?» «Да-да-да, спасибо, мне всё прекрасно видно». «Сарочка, а тебе не дует, Сарочка?» «Нет-нет, мне совершенно не дует». «Сарочка, а давай поменяемся местами».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Начните учить своего малолетнего ребенка игре на фортепиано. У вас обязательно появится шанс купить соседнюю квартиру за полцены.

0: утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Чем живет страна? Все кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал, нам с тобой ночью было супер. Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик Горького уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17 года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» «Не вижу аплодисментов!» «Там браво не слышу!» Кричит он на нас. «Вяло!» На нас он кричит. «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели, как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда она начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан. Стали звать официанта, ждали-ждали. Он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами. И среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
0: Давайте я начну.
3: Пожалуйста.
0: Припев, да? Ага. Шапка, петушок, головной убор не пускают в модный приговор. Если бы ты знал, как удобно в ней на лыжах по кольцу. Шапка, петушок, бередит сердца, мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу.
4: Надя, твоя дальше песня.
3: Так, можно? Давайте, девочки, попробуем.
1: Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
5: Стас, я не знаю следующую песню, давай ты ее нам споешь.
4: А, ну давай.
5: Давай.
4: Я понимаю, что ты не знаешь.
3: Он тогда не жил в Лондоне просто.
1: Есть друзей, это очень плохо, есть друзей. Никогда не ешь своих друзей, ведь много есть других людей.
3: Акмаль, давай ты.
5: Россия, сборная Россия, тебя, видать, собрали для горя и печали. Чего мне достается? Это зыбкое поле.
4: Не, нормально.
3: Зыбкое поле.
5: Да.
4: Надя, твоя дальше песня.
3: Так, а я что здесь у нас?
1: Милая, милая, милая, милая, пол и окно.
5: Милая, пол и окно.
1: Милая, милая, милая. Милая.

0: и песни «Плюс» на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, «Плюс» Акмаль. Это было здорово, великолепно! Чао!

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягко набивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ломбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа.
1: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
0: Только на Юмор ФМ.
2: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Никто не любит меня так, как мой холодильник. Когда он меня видит, он аж светится изнутри.

0: Хоменко. 5 шуток про криминал.
1: Вчера угнали машину. Я обратился в полицию, там сказали, это не они.
2: Сочинение десятиклассника из Биберева на тему «Как я провел лето» раскрыло 4 глухаря.
3: Возле пивзавода была задержана банда ракоторговцев.
4: Катя так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади.
5: Не так страшны законы, как те, кто их толкует.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Попросил Иван-Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?»
3: «Всегда!»
2: — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?»
3: «Так точно!»
2: Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет, государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик?» «Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много?» «Хорошо. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
4: «Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?»
2: «Без жены», — поправил Остап. «Без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы хозяина Быстроупака Дядьева, председателя одесской публичной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. «В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом». Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
4: «Что это значит?» — спросил Ипполит Матвеевич.
2: «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?»
4: «Каких денег?»
2: «Всяких, включая серебро и медь».
4: 35 рублей?
2: И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?» Ипполит Матвеевич молчал. «Вот что, дорогой патрон, вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору».
4: «Зачем?»
2: «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я? Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
7: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
2: В обоих случаях мозг не участвует.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
1: Добрый вечер.
2: Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, не того принта, не того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принц волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщин есть еще этот прикол. Она спит, такая... У меня жена еще тянется, такая, мне страшно. Мне тоже, убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал своих друзей на ужин. И жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает, я же с госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит, а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что вряд ли персоны голову Фейри моют. Да, в раке узнал, что женщины очень серьезно относятся к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам, помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривалась. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну, шторы понятно, да? Шторы от солнца. Тюль от чего? От штор. Я у жены спрашиваю, говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Оказывается, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это шутки, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Всегда обращаюсь на «вы» к людям, которые намного старше или толще меня. Трудно не уважать людей, которым я гожусь в дети или в еду.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Повзрослела – это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Друзья, до начала матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0-0. И вот на повторе мы видим, как сначала в белорусского игрока попадает шайба, а потом сверху навалились два шведа. Да, такого счастья никому не пожелаешь. Скажу вам, этот молодой нападающий очень перспективный, с большим талантом и огромным мужским достоинством. Вот по второму тайму чувствуется, что тренер Реала в перерыве, как говорится, вставил своим футболистам. Какой удар! Вообще без траектории! Как из пули выстрелил! Да, не очень большая растительность у судьи Лопеса Ньета. Может и замерзнуть. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не могу открыть бутылку. Похоже, виски заперся от меня изнутри.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я в Альпах катался на лыжах вот за прошлым году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали. В 7 утра квасить начали. В 9 проснулись. Альпы вокруг. За красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать обмундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку, вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся. Ой, эти носки волочатся. Носки волочатся. Знаете, квася лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести на гору. Наш говорит, нет, мы пойдем. В них. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, ну крутую. А, хорошо, мы крутые. Но, ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Она же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят... Никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица. Сверху бочка такая на компьютере. Через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар. Это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на 1000 товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я? Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
3: Новые города, новый сезон.
5: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Семейное положение. Сплю на кровати по диагонали.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
1: Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Это программа «Все на мяч». Только что закончился первый тайм фееричного, невероятного, богоподобного, интереснейшего футбольного матча. Астраханский Мирамистин против «Луч усталость», город Саратов. Это настоящий драматический театр на стадионе мясокомбината Лыткарино. Вы, наверное, спросите, почему так долго длится перерыв в матче Астраханского Мирамистина и «Луча усталости», город Саратов. Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам. И, возможно, мы увидим второй тайм через час, а, возможно, вечером или вообще летом, когда потеплее. Пока давайте поговорим о тайме первом. Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад. Когда в Перми впервые зародился футбол. Мы готовы представить вам гостя нашей студии. Замечательный человек. Тренер сборной России по футболу. В прошлом тренер знаменитого футбольного клуба «Владикавказский кайф» Станислав Чересчурчесов. Скажите нам, пожалуйста, Станислав, скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Какая нам должна попасться группа на чемпионате мира, чтобы мы могли ее легко выиграть?
2: Группа «Серебро» 100%. Группа «Серебро» – отличный вариант. Ну, во-первых, их трое, во-вторых, они девчонки, ребята с ними справятся.
1: Отлично. Будем молиться футбольным богам.
3: А есть ли на данный момент перспективные игроки, которые могли бы усилить состав нашей сборной?
2: Есть, конечно, такие игроки есть. Но, к сожалению, они все играют за другие страны. В Англии такие игроки есть, в Испании есть. Они бы очень усилили нашу сборную, а свои ослабили.
1: Вы бывший тренер Владикавказского футбольного клуба. Кто-нибудь из этой команды мог бы усилить нашу сборнушку?
2: Джамбулат Абаев бы усилил.
1: Джамбулат Абаев! Кто это?
2: Джамбулат – рекордсмен российского футбола. Только в прошлом сезоне он больше всех оставил на чай в ресторанах нашего города. Скажите, я еще нужен? А то я так подумал, 18-й год, это же не так-то далеко, а?
1: Друзья, с нами в студии сегодня был тренер сборной России по футболу. Только здесь, на Мяч ТВ, мы досконально разбираем отечественный футбол. Нам только что сообщили, что второго тайма Астраханского Мирамистина и «Луча усталости», город Саратов, не будет. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и поехать домой. Пока! Я надеюсь, что пока!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вопреки всем законам генетики, сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился уже в Оксфорде.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
0: Без лишних бед расскажем про ресет.
3: Чтоб дед без страха тыкал на кнопки вкл и выкл.
0: Поможем без натуги попасть на госуслуги.
3: И мышь беспроводная вам станет как родная.
1: Центры компьютерного досуга «Бабушка и ноутбук».
2: Смартфоны да айпадушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?»
4: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
5: Очень недорогая.
4: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
5: Полундра!
4: Простите?
5: Да вот же, недорогая бытовая техника Полундра!
6: Да, да, Полундра! Техника вашего быта. Надежные и недорогие. Холодильники Ахтунг, варочные панели Атас, вытяжки Алярм, посудомоечные машины Шухер, микроволновые печи Палево, стиральные машины Погибель, пылесосы Капут и еще более... А, нет, это весь список.
7: Полундра. Техника на грани фантастики.
4: Но она надежная?
6: Скорее, недорогая.
7: Полундра.
6: Все модели и цены на сайте «Ничто не вечно. Точка и точка».
8: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
9: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
8: Своими глазами увидеть карася, сама и судака в естественной среде обитания.
9: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
8: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
9: А на десерт более 200 видов речной тины, ряски и камыша.
8: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
9: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
8: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
9: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявки-долягушки.рф.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Внимание! Найдена женщина, которая всегда знает, чего хочет. А, нет, это просто мужик с длинными волосами, отбой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда Error 404, Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Но тебе же не дуло.
5: Да мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: Два часа работаю, потом перекур, потом еще семь дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже шестой год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И три, два, один... Няу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И три, два, один. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
1: Когда на улице... Лига городов, это Лига

0: стеснение пропало, градус повышен, счастье все.
1: Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Чего такая довольная, Вера?
4: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
3: А что в ней такого-то?
4: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс – при покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
3: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
5: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте – плюс 26. В Садке и Кыштыме – до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Садке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Бульдозерист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Круизный лайнер белоснежный плывет. И для развлечения гостей фокусник показывает различные фокусы. Каждый вечер буквально. И какой-то человек повесил клетку с попугаем, с говорящим. А попугай откуда-то знает все фокусы, которые он показывает. И постоянно его стучит там, постоянно на него, ну, мешает ему. Тот показал фокус, попугай говорит: «Шарик в цилиндре». У него ненавистным взглядом на него смотрит. Опять какой-то фокус прошел. Веревка в кармане. Тут возненавидел попугай. И вдруг кораблекрушение, тонет лайнер. И вот этот бедный фокусник уцепился за край доски, плывет. Смотрит, на другом конце доски попугай сидит. Смотрит, попугай на него смотрит долго. Так говорит: «Ладно, сдаюсь, где корабль?» Жена молодая говорит мужу: «Теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель». Он говорит: «Ты говоришь, как моя бывшая жена». «Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат». «А я и не был». Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Продавец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+. Yeah.

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.

0: Мне кажется, в компании Юмор ФМ жарко всегда, потому что мы здесь шутим очень и очень хорошо, ну а вы смеетесь. Но когда люди смеются, им всегда становится чуточку, но точно теплее. И, конечно же, чуточку теплее вы согреваете друг друга сами в нашем веселом чате. Свои сообщения с приветами, поздравлениями, признаниями и своими же шутками отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, я с удовольствием озвучу ваш контент в середине этого часа. А еще смеяться будем вот над чем. Не только над вашими шутками, но и над нашими. Например, над монологом Михаила Жванецкого. Он появится в финале этого часа. А еще нас порадует анекдотами самый лучший Д, наш очаровательный Денис Клявер. Сатья будет отвечать с юмором на очень серьезный вопрос. Ну и в ближайшие секунды мы с вами вместе похохочем над любимой народной игрой. Тот самый КВН нас ждет. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Так-то». Город Красноярск.
5: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
6: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
5: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики «Енисея» весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
7: Гузеева же произносила.
5: А, да.
8: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
9: Где-то на кухне.
10: Ты меня уважаешь?
8: Уважаю.
10: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
8: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
2: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром послал всех нахрен.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа, но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу, понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете, я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит: кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехал, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. То кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
5: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять аиста.

0: Чат. Время ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний и, может быть, даже юмора. Начнем вот с такого сообщения от Павла. Передайте привет маме Кате и папе Сереже. Они сейчас едут на дачу легкой дороги. Им. Здравствуйте. Хочу передать привет папе Игорю. Дочь Элин написала и пожелала всем хорошего дня и отличного настроения. Прекрасный папа Игорь, вам пламенный привет от любящей вас дочери. А еще есть вот такое чудесное сообщение. Яся, привет из Челябинска. Едем в родные края мужа. Погода супер. Всем добра. Добра и тепла. Привет Радику от Лилии. Да, спасибо вам большое за отдельный привет для меня. Ну и Челябинска тоже большой пламенный привет. Чудеснейший город. Ну и еще передаю привет водителю Константину Зимину маршрута Чита Александровка. Желаю ему всего самого наилучшего. Чтобы день проходил хорошо, погода была хорошая, за окном, чтобы дороги были пустые, светофоры все горели зеленым светом. Ну и хорошего дня и много-много-много пассажиров. Петр Орлов из Читы отправил вот такое чудесное пожелание. Вы тоже, кстати, можете друг друга порадовать теплыми добрыми словами, приветами, поздравлениями, признаниями, а можете даже пошутить. Смело пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер все равно един. +7 915 03 03 567. А пока вы пишете, мы будем шутить, чтобы веселее было. Монолог Михаила Жванецкого будет очень-очень скоро, но чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна, нашего Дениса Клявера.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: РФМ. Шутки.
1: Каково же было удивление кобылы, когда баба упала с возу, а легче не стало.
0: И песни.

0: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. «Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни?» «Дорогой, ну, я как-то об этом не думала». «Так я заберу». «Ну, забирай».
4: Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини. Это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Ну, хорошо, 3 пробила. Карта наличные? Карта. Хорошо, расплачивайтесь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек! Подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое?
5: «Возьмите меня с собой!»
4: «Пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «Ну, 10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
1: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Ликвимоли доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. Ликвимоли.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
1: Реклама.
7: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Понял, что у нас слишком большая разница в возрасте, когда она показала мне свои фото в младенчестве. А они цветные.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма. А последние выборы меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А критики мне кричали: «Все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете? Теперь все разрешено, теперь права человека». Критика сверкала: «Вечно пьяный, жрущий – это я, толстомордый, все время с бокалом». А я все время с бокалом, потому что понимал – ненадолго. Все по словам, я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Подошел ко мне авторемонтник и говорит: «Я вам радиатор заменил». Я на лицо его глянул: «Нет, говорю, не заменили». «Да, говорит, не заменил, но запаял». Я опять глянул: «Нет, говорю, не запаял». «Сейчас пойду посмотрю». Когда все стали кричать «Свобода!», я пошел смотреть по лицам. Всех. Слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Что ж за свобода, когда нарушать нечего? Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Вот это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. То есть стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это наша свобода. Нам руки впереди мешают, руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, четкость – это, чистота – это. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Маленькая теперь, маленькая. Что такое черный день? Все говорят: это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят. Голосуют за коммунистов, а понимают, что черный день – это не тот день, когда денег нет, а всего полно. Черный день – это когда соли нет, табаку нет, хлеба нет, молока нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаруживается, что главное. Так что давайте проголосуем и тут же наберем соли, сахара, питьевой воды на черный день. А день сегодняшний будем вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Несчастный случай произошел на фестивале пива. В гараж внезапно нагрянула жена.

0: Ну и где бы вы ни находились, где бы вы ни жили, на каком бы этаже ни обитали, все равно однажды мы позвоним и попросим шутку Николая Фоменко повторить. Будем ждать правильного ответа, без ошибок. И, кстати, именно за такой мы отдадим вам 3000 рублей в моменте. Пропустим суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а там, согласно названию, подарим возможность выиграть новенький автомобиль. Все очень легко и просто, самое главное, с улыбкой на лице, и для вас это совершенно бесплатно. Заходите на сайт «Веселая радио». Радио.ру, загружайте туда свою улыбчивую фотографию, оставляйте номер телефона, ну а дальше просто с удовольствием слушайте Юмор ФМ. Да, кстати, на сайте найдете все подробности нашей суперигры. Ну а здесь у нас в прямом эфире вы можете услышать что? Свои приветы, свои поздравления, свои признания, да и даже шутки, и все это в нашем веселом чате в середине часа. Пишите сообщение нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС, номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и я озвучу ваше послание. А еще включу вам рубрику «Шутить извольте». Там Михаил Полицемака будет рассказывать смешную историю про Бернарда Шоу. Будет Николай Фоменко шутить? Нет, не чтобы выиграли машину, по крайней мере в этом часе, а про здоровье. Это подборка удачных шуток. Угарный пап поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Но в ближайшие секунды будут шутить и петь Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.
1: Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
2: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
3: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий, преклони колено.
4: Хорош. Мы рисуем на лопате наш совместный бизнес с батей. 200 штук разрисовали, но лопаты не продали.
2: На Юмор ФМ.
5: Знаешь такого футболиста Мамаев?
3: Да.
5: Вот, футбольное я так расшифровал, чтобы людям понятно было, потому что нас смотрят же ведь.
3: Да.
5: В основном нас смотрят футболисты. Но для тех, кто не в курсе.
4: Задери меня, задери! Задери меня, Мамаев! Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, Мамаев!
3: Ждет тебя в такси Магомед Абдул, Азиз Хан Али, Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое
5: никогда.
3: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть возможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
5: Они проверяют нас на дикцию.
3: Правильно, молодцы.
4: А, горький курс меня убил, я доллары за 100 купил.
3: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень.
4: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
3: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
3: Пока-пока.
1: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни». Слушай на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. 5-летний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у 5-летнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Леши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью. В библиотеку вошли двое – мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым. «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа.
1: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки. Неохота. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton, кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: чат.
1: Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, ваш юмор. Все это здесь у нас на Юмор-ФМ. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Приехали сегодня в сад. Погода отменная, плюс 26. Передаю привет жене Надежде. Муж Игорь написал из Свердловской области, города Новоуральска. Прекрасно. Готов привет вам хорошего садового настроя. А еще один привет улетает 4-летней внучке Виктории, мужу Александру Петровичу. Марина из Москвы. Этот пламенный привет передает еще Егор из Калининграда, передает привет коллективу, который сегодня трудится перед сдачей проекта. Кирюхе, Василию, Володе, ну и так далее. Большая, огромная команда вам хорошей работы и такой продуктивной субботы. А еще сегодня день рождения у коллеги Анастасии. Мы поздравляем ее с днем рождения, желаем счастья, здоровья, успехов. И на работе мы тебя любим, ценим, уважаем, написали, собственно, те самые коллеги, любящие, ценящие и уважающие. Анастасия, вас с вашим праздником. Пусть в жизни складывается все самым лучшим образом. А вот Владимир из Коломны шутку нам отправил. После рождения 7-го ребенка соседи перестали сажать на огороде капусту. Хорошо, шутить будем мы в финале этого часа. У нас чудесная рубрика «Шутить извольте». Михаил Полицемак расскажет про чувство юмора Бернарда Шоу. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про здоровье. Веселый чат вернется через час. Пишите свои сообщения.
0: Поделись улыбкой.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Реклама спонсора.
2: Фоменко. 5 шуток про...
3: Здоровье.
4: Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
5: С годами косметичка превращается в аптечку.
6: Кавказские врачи клянутся мамой Гиппократа. А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать игристым розовым, это йода в организме не хватает? Или совести?
4: Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
1: Реклама спонсора.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
1: Реклама.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Недавно перечитал пьесу «Пигмалион» обожаемого мной драматурга Бернарда Шоу. И в очередной раз удивился его невероятному чувству юмора. Кстати, в реальной жизни Джордж Бернард Шоу не упускал возможности попрактиковаться в остроумии. И у меня как раз есть для вас парочка таких историй.
0: «Шутить изволите».
1: Дело было так. Бернард Шоу сидел с другом в ресторане, где чересчур громко играл оркестр. Великий драматург долго сдерживал себя, но, наконец, не выдержал и подозвал дирижера. «Играет ли оркестр по заявкам публики?» – спросил Шоу. «Конечно, с большим удовольствием, сэр». «Отлично. В таком случае пусть оркестр сыграет в домино». Как-то Бернард Шоу был приглашен в гости в один богатый дом. Но не успел он зайти в гостиную, как дочь хозяина села за рояль и начала играть какую-то салонную пьеску. «Вы, кажется, любите музыку?» – спросил его хозяин дома. «Конечно, люблю. Но пусть это не мешает вашей дочери музицировать». Однажды на одном из светских раутов к Бернарду Шоу подсела красивая, но весьма глупая почитательница и мечтательно произнесла: «Вы представляете, какие прелестные у нас могли бы получиться дети? Ведь в них соединился бы ваш ум и моя красота». Шоу, бывший от природы весьма некрасивым, задумчиво возразил: «Да? Но вы только представьте, что будет, если вдруг они унаследуют ваш ум и мою красоту».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж. В общении с прекрасным полом Бернард Шоу бывал иногда беспощаден. Не щадил даже саму королеву Великобритании. Но об этом как-нибудь в другой раз. Встретимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
0: Реклама.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
9: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: Ну, а мы здесь на Юмор-ФМ очень хотим, чтобы вы, слушая нас, смеялись от души. Делали это абсолютно искренне, громко и не стесняясь никого. Просто прибавляя громкость и веселя, и окружающих тоже. Мы готовим для вас очень много смешного, веселого, яркого. А еще дарим вам прекрасную возможность делиться приветами, поздравлениями и своими собственными шутками, ну или любимыми. Отправляйте их нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. Я есть Богачева, с огромным удовольствием через полчаса поделюсь вашими посланиями. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова, рубрику «Реалити-криминалити». Там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов. Будет Джейсон Стэтхэм в этом часе делиться своими знаменитыми цитатами. Ну а в ближайшие секунды смеяться будем над историей Ольги Макеевой, рубрикой «Биг стендап». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Мартин».
2: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
4: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что мне больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он о себе возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию, это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да? Но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. А первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт. Я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так никакому врачу не попасть. Они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей. Я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы... С кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Там вот прям острое, да. От него же вообще женщины не уходят, от него реанимация увозит сразу обычно просто, и все. Я поэтому психолога смотрю на Ютубе, ну, чтобы как-то хоть быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это ж Америка виновата, правильно? Пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.
3: Это большой стендап. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Конфетный.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года знаешь? Я подвел. Статую свободы знаешь? Я освободил. Страну Грузии знаешь? Я загрузил. Шакиру знаешь? Я шокировал. Гимн России знаешь? Да ну, все три куплета? Сиди, учи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, ты ж Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, ты ж Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, ты ж Пищук!
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода».

0: чат.
1: Ну, а мы здесь на Юмор ФМ грусть отставляем, только радуем друг друга, передаем приветы, поздравляем, признаемся в любви и, конечно же, шутим. Все это можете делать и вы в нашем веселом чате. Только напишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс на единый номер +7 915 03 03 567. Доброе утро, самое веселое радио Юмор ФМ. Поздравляю всех кузбассовцев и россиян с наступившими выходными. Пламенный привет передаю любимому папе Владимиру Анатольевичу, любимой маме Анастасии Юрьевне, а также России и Кузбассу. Все отлично у него, пишет Юрий из Новокузнецкой Кемеровской области. Говорит, что готовится к лету потихоньку. Осталось 15 дней. Всем желает классных выходных, отличного настроения, любви, счастья, здоровья, благополучия, уюта, позитива и, конечно же, удачи. Прекрасный Юрий, вам тоже пламенный привет. Привет улетает и всем, в том числе папе Максиму, маме Ане, брату Владу от Виктории. А вот Алексей признается в любви своей Наташке. Говорит, что любит очень, и ему очень повезло быть вашим супругом. О, как это красиво. Мама Ани передает привет своим мальчишкам Егору и Данилу. Лучшие дети на свете, пишет она. А вот Максим отправил нам шутку. Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить... Будешь? Хорошо, шутить будем мы в финале этого часа. Прекрасный монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше рубрика «Реалити криминалити». К веселому чату вернемся через час. Пишите сообщение.
0: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити криминалити.
3: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить, на что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали и, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа монополия, в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26, в Сатке и Кыштыме до 28 тепла, в Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27, в Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
5: Реклама.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Беру пассажиров по пути.
9: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
10: 17 мая на Кировке возле бульвара Славы пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
11: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я двух немцев возил по России.
2: Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90. От силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой? Даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда пошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем. Только друг другом. И мы друг другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы при... И мы с Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? «Пойдете ли вы сегодня на стриптиз?» – спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было, сметанкой и отправил это все, да?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
11: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Снежинске «Полдень». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У полезной и здоровой пищи только один недостаток. После нее всегда хочется есть.

0: Ну а если вы продолжаете мечтать о новеньком автомобиле, то у меня для вас есть хорошая новость. Здесь на Юмор-ФМ мы разыгрываем именно такую машину. Новую, классную. И вам она точно понравится. Что нужно сделать, чтобы ее получить? Да улыбнуться. Улыбнуться и повторить шутку Николая Фоменко. Для этого, для начала, зайдите на сайт веселаярадио.ру, загрузите туда свою улыбчивую фотографию, оставьте номер телефона, чтобы улыбайзер смог выбрать вас, и мы смогли до вас дозвониться. Ну а позвоним и спросим, какая шутка звучала только что. За правильный ответ 3000 рублей в моменте отдадим. Пропустим суперфинал, но в суперфинале подарим возможность выиграть прекрасную новую машину. Ох, легко и просто улыбнувшись, можете стать автовладельцем. Ну и, конечно же, легко и просто вы можете порадовать друг друга приветами, поздравлениями, теплыми добрыми словами. Смело их пишите в наш веселый чат. Телеграм, Макси, даже СМС в вашем распоряжении. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева, и я с удовольствием озвучу ваши послания через полчаса. А еще в этом часе вместе с вами буду смеяться. И есть над чем. Мы для вас очень много смешного приготовили. Например, анекдоты Игоря Маменко. Отличнейшая подборка. Наисмешнейшая. Будет наша любимая Лига городов. Фирменная, очень смешная не реклама. Ну и, конечно же, в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу ослепительную улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Так, Катя, мы отсюда не уйдем. Мы будем ждать, пока его не увидим. Понятно? А когда он придет, я ему вот так вот на губы наступлю, чтобы он никуда не убежал. Возьму стол и... как дам пощечину ему, чтобы больше никому ничего не смог продать.
3: Да что ты говоришь? Успокойся, Миша. Я тебе с самого начала говорила, что вот этот дом за один день — это полная чепух-срань. Уже сразу было понятно. Еще когда человек с одним шестигранником пришел этот дом строить, сразу было все понятно. Или что ты думал? За 600 тысяч и за один день что-то нормальное нам построят? Мы что, в Майнкрафте живем?
2: Да Кать, ну ты бы слышала, как он убедительно все рассказывал. Просто нам, наверное, с фирмой не повезло, и все.
3: Да при чем тут фирма, Миша, когда, в принципе, сам факт, что тебе двухэтажный дом на «Газели» привозят, это ненормально. Я тебе сразу говорила, давай подкопим немножечко и нормальный дом себе построим. Нет же, тебе же горит. Надо же быстрее, чтобы гнездышко свое было. Пожалуйста, Миша, у нас гнездышко вместо дома.
4: Здравствуйте. Как дела? Мне кажется, вы чем-то недовольны, да? Что случилось, ребята?
2: Так а тебе не кажется?
4: Нет?
2: Нет.
4: А что?
2: Давай, забирай свой вонючий конструктор, а нам деньги возвращай.
4: О чем вы говорите? Я что-то понять не могу. Что? Что не так?
2: Не может понять.
5: Не может понять. Ну, давай объясним, да.
2: Давай, загибай пальцы.
4: Ну?
2: Только сразу в обратную сторону, чтобы ты такую же боль испытывал от этого дома, как и мы. Хорошо? Значит, смотри. Во-первых, у вас... не заделаны щели в доме.
5: Угу.
2: Очень сильно не заделаны, потому что мне обветрило губы, когда я просто зашел на секунду в угол дома. Мне казалось, что я еду на моторной лодке все время куда-то. Затем, смотри, вот вы когда проектировали дом, вы могли хотя бы на секунду задуматься, что вдруг может пойти дождь.
5: Угу.
2: Просто вчера пошел, и натяжной потолок мне вот так вот нос согнул. Мне казалось, что великан в белых плавочках мне на лицо сел. Это неприятно.
3: Да, это все неприятно. Мы, конечно, хотели жить подальше от городской суеты, какого-то единения с природой, но не до такой же степени, чтобы у нас в спальне можно было камыш косить.
2: Ну да.
3: А он, знаете, как-то очень легко пробивается сквозь ваши полы. Из чего вы их сделали? Из облачка вообще?
4: Молодые люди, давайте просто успокоимся, хорошо? Давайте просто успокоимся, выдохнем, да? И больше не будем нервничать, хорошо?
3: Давайте
2: хорошо, давайте успокоимся.
4: И тогда уже в спокойной обстановке, да, мы вместе с вами примем тот факт, что деньги мы вам вернуть не сможем. Но у нас, у меня есть решение, да? Мы вам все исправим. Мы сейчас, да, вместе с вами заполним заявочку и туда впишем наши жалобы, да? Ну, в смысле, ваши жалобы.
3: Давай!
4: Да? Пишем туда.
3: Начинай печатать! Ты сейчас первый в мире будешь, кто Excel до конца пройдет.
4: Давайте еще раз. Что вы конкретно от меня хотите?
2: Конкретно от тебя. А мы хотим, чтобы наш дом выглядел ровно так, как ты нам его описывал.
4: Так.
2: Например, ты говорил, что у нас дома будет камин. А камин это же что? Это такая печь большая. А не надпись на входе. Типа камин, типа заходите.
3: Да.
4: Да.
3: Разные вещи.
4: Да, да, да. Но в итоге что?
2: В итоге надпись.
4: Надпись. А да. Но это недопонимание.
2: Короче, идем дальше. Ты обещал, что у нас будет хороший большой балкон.
4: Да.
2: Чтобы мы вечером могли с друзьями посидеть.
4: Конечно.
2: А у нас вот эта штука, как на мачте корабля, на которой человек стоит вдаль, смотрит и говорит: «Земля!»
4: Ну, это что же балкон?
2: Ну, он очень маленький.
3: Да какой это балкон? Вы что?
2: Хорошо. Дальше. Я вчера решил повесить картину. Угу. Забил вот такусенький гвоздик. Вышел из дома, обошел его и снаружи загнул. Угу. Потому что стены тоньше, чем вот такусенький гвоздик.
4: Да. Это нанотехнологии. Если бы вы
3: да
4: читали,
3: вы понимаете, что вы людей обманываете. Мы на вас в суд подаем.
4: Девушка, не,
3: да?
4: Вы подождите, ребята, я вас прошу, мои хорошие. Не надо, какой суд? Ну, правда. Смотрите, значит, что можно сделать? Можно ваш старый дом обменять на новый с небольшой доплатой. Как вам? И вот здесь можно ознакомиться с вариантиками.
2: Давай сюда.
4: Давайте, вот вам, пожалуйста. Угу.
3: Ну, тут все понятно, в принципе. Ну все, Миша, мы, наверное, в суде с ними встретимся.
2: А что?
3: А что? А они просто охамели уже в край. Просто картинки с интернета, фотографии скачали просто. И вот так вот нам показывают. Там на одной фотографии, значит, за домом надпись «Голливуд». На другой Папа Римский с балкона машет. Третья вообще Биг Бен.
2: Увидимся в суде.
3: Увидимся
4: в суде.
3: Все,
4: ребята,
2: до свидания.
4: Вы не поняли. Ребята, стойте. Ну, ребята, ну что вы?
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женился, а вторая — ее мама.

0: FM. Шутки.
1: Форс-мажор. Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.
0: И песни.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Рубар
1: Козюльска. Козюльская городская администрация предлагает жителям Козюльска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козюльска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб всохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: Рупор Козюльска. Действительно полезная газета.
2: Молоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козюльска. Не
3: реклама. Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Бонзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
1: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь».
3: Сеть ресторанов «Дед Бонзай».
1: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
3: «Дед Бонзай» с русским сердцем и японской лапшой.
1: Может, душой?
3: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
1: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.
4: Время жить в норках.
5: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
4: Успейте купить на старте продаж.
5: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
4: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
5: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
4: Норки. Заползай и живи.
5: Все подробности на сайте нашинорки.тут.
0: На Юмор

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Главный вопрос для любого инженера – сделать по чертежу или так, чтобы все сработало?

0: Кому дарить свою любовь, возможно, вы уже решили. И если вы уже готовы признаться в своих чувствах на всю страну, смело пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС и рассказывайте, как любите своего самого близкого и дорогого вам человека. Ну, а я тут озвучу, прочитаю все, что вы напишете, и ваш любимый человек явно этому порадуется. Начнем вот с такого послания. Передаю привет своей любимой жене Елене и своим детям. Погода просто супер, написал Вячеслав. Прекрасный Вячеслав и Елена, и их дети. Хорошей вам яркой и приятной солнечной субботы. А еще на привет отправляется семье Якуповых, Лехе и Лене, от семьи Исуповых. Ребята, вы лучшие. Едем на фестиваль в Арзамас. Хорошего вам фестиваля. Получите максимальное количество ярчайших эмоций, чтобы впечатлений хватило на всю предстоящую трудовую неделю. А шуточка у нас есть тоже. Оксана нам ее отправила. Вегетарианцев никогда не колбасит. Их салатит. И еще одна шутка от Максима. Столько планов было полчаса назад, но потом я взял в руки телефон. Да-да-да, тогда все планы куда-то деваются молниеносно. Шутить будем мы в финале этого часа. Анекдоты Игоря Маменко нас непременно рассмешат. Чуть раньше проект «Лига городов», ну а там самые смешные миниатюры. «Веселый чат» вернется через час. Пишите сообщение. +7 915 03 03 567. И Телеграм, и Макс, и даже СМСки.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
4: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
5: И что, кто победил?
4: Да кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
5: А это же все по телеку покажут же, да?
4: Где покажут?
5: По телеку.
4: Ну да, по телеку.
5: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
4: Ну что, давайте познакомимся поближе.
6: Чоп-чоп.
4: Рузаевка. Это, короче, Чек. Ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю. Ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас это... Торговый центр охраняет. У него там одна задача — это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот. Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
7: Не знаю, я такую водку не пробовал.
4: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
7: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
4: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
1: Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Чего такая довольная, Вера?
10: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
9: А что в ней такого-то?
10: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
9: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
11: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
12: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
1: Реклама.
13: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
15: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
16: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
17: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
18: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

тревожит, песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем, осень их не испугает, сей

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним рапс. Хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал. Новый русский не выдержал, говорит, слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит, а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы, согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу, а оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч. Слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150. На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит, откройте багажник. Он открывает багажник. Это что? Сумка. Личные вещи. Откройте. Он открывает сумку. А это что? Это чехол для очков. Что внутри? Очки, естественно. Покажите. Он открывает, там нет очков. Почему нет очков? Ну нет, боже мой, забыл дом, какие проблемы. Закрывайте. Это что? Где? Вот, черное. Че издевайся, колесо. Что внутри? Не, ну ты меня удивляешь вообще. Воздух. Это точно ли как так же, как с очками? Жена ночью будет мужа. Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Юмор

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Еще Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Ну, счастьем вы можете делиться сами с нами. Ну, как с нами, не с нами, а с помощью нас. Вы пишите нам в Telegram, в Макс или с помощью смс-сообщений привет, поздравления, шутки, признания, теплые добрые слова своим близким и любимым. А мы, озвучивая все это счастье, увеличиваем многократно, потому что вся страна все это слышит, поддерживает вас, за вас радуется. Ну и, конечно же, это счастье становится намного больше. Так что смело пишите. Я, Яся Пугачева, с удовольствием озвучу ваше послание буквально через полчаса. А еще вместе с вами буду смеяться. Мы приготовили для вас очень много смешного, чтобы счастье было не только радостным, но и веселым. Например, монолог Михаила Жванецкого порадует нас непременно в финале этого часа. Анекдотами побалует самый лучший Дэн. Наш очаровательный Денис Клявер будет Сатья с юмором отвечать на очень хороший вопрос. Ну а в ближайшие секунды смеяться будем над любимой игрой. Тот самый КВН ждет нас с вами. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Станция спортивная», город Москва.
5: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
6: А еще можно машины лазером сжигать.
7: Дальше.
8: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
7: И что?
8: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
7: Дальше.
6: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
7: Дальше.
6: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
7: Еще варианты.
5: Надо всех пересадить на мотороллеры.
7: Это бред.
5: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
7: Сиди, думай.
8: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия — это пропускная способность дорог, вторая — это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
7: И как это реализовать?
8: Ну, была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
9: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
6: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки.
7: Сидим, думаем! Да!
5: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
8: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
6: А чё опять кожома?
8: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
6: Ну там как было, в общем.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
10: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
8: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
11: Здравствуйте.
8: Да, Алексей Геннадьевич.
11: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
10: Здравствуйте.
11: Что, кожома, допрыгался?
6: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
11: Ох уж мне этот кожома.
10: Я же, у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
8: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
6: Я уже отвечал.
8: Иди, 5 исправлять будем.
10: Извините, я папку забыл.
8: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
10: Поздравляю.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи. 225.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, терминатор появился бы намного раньше.

жаркое солнце, синие, синие волны и пустынный пляж.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит. Вот как-то так. А когда, ой, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? О, это отличный город, мне очень нравится. А ты от него оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, ну, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, то он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, ну, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Чат. Время ваших сообщений, привет, поздравлений, признаний и вашего юмора. Начнем с такого. Хочу передать привет своим дочерям Арише, Дианочке и Милашке. И пожелать им удачи в уборке. Я в них верю, написала Серафима. Прекрасные девчата, держитесь, убирайтесь. Так, чтобы мама потом была довольна. Ну и явно сделала для вас классный выходной. Есть еще один привет. Он улетает мужу Андрюше в Омск, детям в Омск и... Таркасали, мама и жена Наталья. Еще есть поздравления. Дочку Полиш поздравляем с 15-летием. Мы в тебя верим и тебя любим. Твои сестра Маша, мама и папа из города Читы. Прекрасная Полиша вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви. Пусть все в жизни складывается самым лучшим и, естественно, веселым образом. Кстати, по поводу веселья. Шутка у нас тоже есть. Ее нам отправила Анна. Звучит она так. Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала. И те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге. Хорошая шутка. Мы тоже шутить умеем. Делаем это профессионально. Например, в этом часе шутить будет Михаил Жванецкий. Послушаем с вами его легендарный монолог. Чуть раньше анекдотами порадует самый лучший Дэн, наш Денис Клявер. Ну, а вы пишите +7 915 03 03 567. Номер телефона для ваших сообщений.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Воистину подобен чуду разум ребенка. Представьте, друзья, в переполненном автобусе сидит такой очень милый малыш, который разговаривает с сидящей рядом с ним католической монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему, и спрашивает: «Он вас, надеюсь, не обидел ничем?» «Да нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне он не поверил».
3: Мужики, давайте честно, что любой из нас мечтает оказаться в лаборатории с тремя очаровательными ассистентками. Вот Леониду повезло. Сейчас рассказ об этом будет. Значит, представьте, курилка научно-исследовательского института. Ну и, значит, разговор один другому говорит: «Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?» «Ничего». «А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?» «Все лучшее дорогому гостю». Классическая ситуация: муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: «Это что такое?»
4: «А что ты думаешь, что все мои украшения, шуба — это на твою зарплату?»
3: «Я спрашиваю, что это такое?»
4: «А квартира, машина — на твою зарплату?»
3: «Это что такое?»
4: «А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?»
3: «Жена, я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сижу дома. Вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это одежда жены выходит из моды.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, этот человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа. Куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, что в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорить номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 256-32-48. От Бориса 38-41, код 8-0-44. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты. И много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль. Дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства. Вовсю труется наша гордость, элита. Общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте музыку.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Народная примета: если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.

0: Легко и просто, не важно, сколько вам лет, вы можете, ну как не важно, важно, важно быть совершеннолетним. В любом случае, начиная с совершеннолетия и дальше без предела, вы можете выиграть легко и просто, всего лишь навсего улыбнувшись и повторив шутку Николая Фоменко, автомобиль здесь у нас на Юмор-ФМ. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружаете свою позитивную фотографию, оставляете номер телефона, ну а дальше слушаете Юмор-ФМ, получаете удовольствие, ну и, конечно же, отвечаете на наш звонок. Звонить буду очень скоро улыбаюсь. Базер раскрутит фотографии участников с невероятной скоростью, а потом выберет одного единственного счастливчика, ну или счастливицу, и этому человеку мы будем звонить и болтать. Ну как болтать? Шутка повторится, получит человек 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Не повторится, а получит шанс быть выбранным еще раз. В любом случае, у вас такой шанс есть сейчас, и если вы в игре, то будьте внимательны. Очень скоро вам может улыбнуться удача. Ну а чтобы настроение было добрым, приятным, пишите сообщение. Привет, признание, просто поздравление. Номер 1+7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием озвучу ваш контент. И, конечно же, с огромным удовольствием с вами буду смеяться над рубрикой «Ильф, Петров и Бурунов». Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Самые смешные моменты. Николай Фоменко будет шутить не только, чтобы вы выиграли машину, но и про работу. А еще угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Но в ближайшие секунды Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда будут шутить и петь для вас Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку вашу.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну, если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни плюс. Позвольте, спою.
3: Так.
0: Через года слышу мамин я голос. Да мне 45, и я с мамой живу. Надя.
3: Так. Никита бывает кусачий, слишком характер горячий. Да у Никиты характер горячий, Никита бывает кусачий.
0: Двух первых точках все понятно было.
3: Да, это просто мы, ну, размазали, чтобы подольше. И он когда слушал, понял, что про него.
4: На Юмор ФМ.
0: Давай, Хабиб.
2: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
3: И так далее, все родственники.
0: Поем. За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно, на айфоне Touch ID. А у нашей бабки нет большого пальца. Не понимаешь?
2: Жалко бабушку.
0: Бабушка, у нее большого пальца нет, через Touch ID не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс! Ты, твоя песня.
3: Ну ладно, давайте.
1: Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно. Припаркуйте без денег совсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Квитанцию ту съем, Стас.
0: Все пройду. Хабиб, давай твоя песня.
2: Скажу честно, у меня тоже пройду. Сейчас.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
4: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
2: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
4: Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Красота – страшная сила. Особенно, когда она за рулем.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор ФМ. Да не просто шутка, а та самая, которая одному из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» может принести в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну а в суперфинале ту самую прекрасную, очаровательную и классную возможность выиграть новенький автомобиль. Если еще ваши фотографии не вертятся в нашем улыбайзере, скорее заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте туда свой позитивный снимок, ну и дальше прибавляйте громкость и слушайте Юмор ФМ, чтобы не пропустить свою удачу. Ну, а если ваша фотография уже с

0: нами и уже мелькает и радует всю страну, то все внимание на монитор, на свой телефон. В общем, я говорю волшебную заветную фразу. Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
0: Ой, какая очаровательная девушка Татьяна из города Новотроицк. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Именно этой чудесной девушке мы позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить заветную автомобильную шутку. Набран номер телефона Татьяны в Новотроицк. Звоним от Москвы плюс 2 часа, если не ошибаюсь. Хочется дождаться гудков, они появились уже, и песочные часы перевернуты, так что 30 секунд есть у Татьяны, чтобы дотянуться до своего телефона. И ага. Здравствуйте, Татьяна из Новотроицка. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна.
2: Здравствуйте.
0: Ой, как рада вас я слышать. Татьяна, ну, что могу сказать? Поздравляю вас с субботой, с, надеюсь, солнечным днем. И вопрос у меня к вам есть, самый главный. Какая шутка Николая Фоменко несколько секунд назад звучала в прямом эфире Юмор-ФМ?
2: С понедельника по пятницу слушаю, а сегодня вот выходная.
0: Так, а выходной это тоже можно слушать? Ну, можно. Дома-то выходной станет веселее, смешнее, бодрее.
2: Да нет, вот по делам ездила, только приехала.
0: На ничего.
2: Не слушала, даже не включала сегодня, очень я расстроилась.
0: Действительно, у нас здесь, знаете, столько всего смешного. Мы, значит, стараемся, шутим, поем, чтобы ваши выходные и будни были яркими, добрыми и веселыми. Но, Татьяна, в любом случае, ваша фотография остается в нашем улыбайзере. И вероятность, что будет она выбрана еще раз, конечно же, есть. Ну и приглашайте всех своих знакомых, близких, друзей, семью свою всю принимать участие в нашей игре. Так шанс на победу станет намного выше.
2: Обязательно приглашу. Хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо вам, хорошего отдыха. Ну, а всем остальным что хочу сказать? Ну, пожалуйста, заходите на сайт веселаярадио.ру, так же, как и Татьяна, загружайте свою фотографию, слушайте Юмор ФМ, ну и, конечно же, не упустите свою обогащающую шутку. Ну, а я запускаю улыбайзер вновь, чтобы ваши очаровательные лица сверкали на сайте и радовали всю страну, ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Анна 5 лет. Мама укладывает ее спать, она никак не укладывается. Мама на нее заругалась. Аня обижена. «Мама, почему ты так со мной разговариваешь, как будто на папу орешь?» Миша 10 лет отжег. Отправил маме сообщение. «Ночую у бабы, не волнуйся». Из школьных сочинений Софии. Обломов ленился и по этой причине покрывался пылью. Он взял на себя отцовские заботы. Хотя не был ни отцом жеребят, ни ухажером кобыл. Великий французский писатель Антуан Экзюпери в своем бессмертном произведении «Маленький принц» высказал удивительно мудрую мысль. Мы в ответе за тех, кого мы придумали.
0: Угарный папа.
1: Дочка Маша 5 лет говорит папе: «Ты скоро не будешь моим папой». На что папа ей отвечает: «Это почему?» «Дочка, ты будешь дедушкой». 5-летний Илья ел конфеты. Бабушка сказала ему, что попа слипнется. Все уже забыли, как через некоторое время из ванной комнаты крик и громкий смех. Родня прибегает, а Илюша кричит с горшка: «Ура, ура, ничего не слиплось, давайте еще конфет побольше». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Karanda и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
7: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте «Все

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

0: чат.
1: Ваше сообщение, привет и поздравления, и, конечно же, ваш юмор в нашем веселом чате. Начнем мы с такого. На послание Миронова Алексея с 50-летием поздравляют друзья. Присоединяемся и тоже желаем счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Привет Галине Лимонидовне. Пожалуйста, передайте из Кирово-Чепецка от Дмитрия. Прекрасная Галина Лимонидовна, вам пламенный огромный привет. Хорошего субботнего дня. Еще один привет улетает детям и любимой внученьке Варюшке из Омска от бабушки Натальи. И сообщение очень нежное, короткое, лаконичное, но в нем столько тепла. Саша пишет следующее. «Оксана, я скоро приеду, не скучай». Оксана, улыбайтесь скорее и ждите своего Александра. Еще один привет улетает Сергею. И такое послание. Сергей, проснись. Екатерина ждет тебя. Город Екатеринбург, именно оттуда прилетело это сообщение. А еще Екатерина шутку такую отправила. Самая необычная вещь в нашем доме, по мнению мужа, это я. А что, хорошая шутка, мне нравится. Шутить будем мы в финале этого часа, рубрика «Ильф, Петров и Бурунов». Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Чуть раньше будут шутки Николая Фоменко про работу. Подборка из 5 шуток, и все они очень и очень смешные, просто поверьте. Ну или дождитесь и проверьте. А веселый чат вернется через час. Вы пока пишите ваше сообщение. Плюс 7-915-03-03-567. Кирилл Горин их озвучит.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Год мимоходом, годы, годы, мы будто пчелы по садам, раз.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: работу.
2: Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
3: Тяжело быть менеджером среднего звена. И выше тебя, придурки, и ниже тебя, придурки. Что делать, если коллектив молодой и дружный, а ты нет? Не понимаю, зачем мне искать работу, если у моей девушки их две. Они всегда работали слаженно. Слажали и на этот раз.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
5: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней.
6: Летом наслаждаться
7: на Черкасской 15.
6: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
7: и яркий отдых для детей и взрослых.
6: Всей семьей в КС.
7: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
12: Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы Юмор FM в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы заметили, что даже после самого крупного скандала мужья никогда не грозятся уйти к папе?
2: Было много обид и обломов, доставало житье и бытие, но без всяких бескрасных

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород, без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести Дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в стардедкомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену» по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выданье. Но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома. Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему на Новый год с поздравлением. Трешку дает. На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Ну, вот одних поздравительных за год рублев 15 набежит. «А твоего барина что, шлепнули?» — неожиданно спросил Остап.
3: «Никто не шлепал. Сам уехал».
2: «Куда ж твой барин уехал?»
3: «А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал».
2: «А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант?»
3: «Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Эх, барин был, ух!»
2: В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый.
3: «Барин!» — страстно замычал Тихон. «Из Парижу!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту пятницу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка, именно так.
5: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
0: Реклама.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Юмор ФМ.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Да что ты вообще знаешь о жизни, если ты зимой на вещевом рынке не примерял штаны на картоночке?

0: Ну, главное, чтобы этот мираж был не на календаре, ведь на нем у нас что? Правильно, суббота, уикенд, выходной, называйте как угодно. Главное, напоминаю, это личное время для вашего отдыха, даже если этот отдых вдруг случайно проходит прямо сейчас в вашем огороде. А в любом случае, мы здесь, мы с вами и будем дальше поддерживать позитивный настрой. Почему? Потому что это самое веселое радио страны, и здесь с вами я, его ведущий Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Плюс приглашаю всех в наш веселый чат, в котором я озвучу все ваши шутки, привет и поздравления, признание в любви и любые другие послания. И сделаю это уже через полчаса. Самое главное, фиксируйте номер телефона для своих посланий. Номер плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и смс-формат приветствуется, поэтому пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь наступил момент, чтобы поговорить о юморе, который встретит нас в этом часе. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее к нам заглянет Роман Юнусов и поделится ляпами спортивных комментаторов в рубрике «Гол. Ой, штанга». А еще обязательно послушаем брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. И все это в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас начнем с большого стендапа. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Здорово! Воу, класс, какие все красивые! Я ненавижу, когда у меня просят занять деньги в долг. Я очень добрый по натуре и не могу отказывать. А эти негодяи всегда этим пользуются. Да, они всегда заходят с козырей. Говорят: «Саня, мы с тобой давно знакомы, живем в одном городе, я тебя рожала». Я недавно понял, что самый худший подарок лучшему другу – это деньги. Потому что вы не почувствуете прибыль. Допустим, у меня есть друг Серега. И он на мой день рождения подарил мне 5000. И я ему обратно на его день рождения передарю ему 5000? Со стороны это будет выглядеть, как будто бы у нас дома проходят обыски, и мы каждые полгода избавляемся от накоплений. Типа: «Серега, пусть до января полежит у тебя». Я не могу подарить меньше, чем мне подарил Серега. Он обо мне плохо подумает. Скажет: «Вот зараза, я ему подарил 5, а он мне 3800. Солью у него бензина из тачки на эту сумму». Я знаю Серегу, мы с ним так и познакомились вообще. Я не могу подарить больше, потому что это Серега. Он как раз и друг на 3800. Если к нему прям хорошенько присмотреться, то и на 3200. Даже его бывшая стоила 6500. Так у нее в анкете на сайте было написано. Вырос в селе и никак не могу привыкнуть к жизни в городе. Потому что здесь нужно платить очень дорого за те вещи, которые в селе были бесплатны. Например, там парковку, абрикосы, поминки. Меня недавно друг в городе пригласил на поминки своего деда в ресторан. И там был вход по спискам. Прикиньте, в селе не так. В селе ты просто заходишь в открытую калитку и такой: «Я тоже знал усопшего. Можно мне курицу, пожалуйста, без гречки и шашлыка побольше?» И они тебе такие: «Ну, вообще-то у нас тут свадьба». «Ну ладно, заходи, будешь со стороны жениха». В общем, первый раз был на поминках в ресторане. И мне капец как было неловко осознавать, что я ел равиоли только благодаря сильной неосторожности его деда в гололед. Люблю на свидание гулять по парку или набережной, дарить девушкам бесценные виды природы. Типа: «Дорогая, видишь этого прекрасного лебедя? Сегодня он распустил крылья именно для тебя. Это бесценное чудо, которое финансово мне ни хрена не стоит». Я ненавижу бабок, которые продают цветы в парках или набережной. Знаете таких? Которые всегда тебя подставляют. Которые тебя догоняют и такие: «Молодой человек, вашей даме нужны цветы». Причем всегда в утвердительном предложении. Ни одна бабка не подходила еще со словами: «Молодой человек, вашей даме нужно больше гулять. Свежий воздух и приседания. Удачного вечера, ковбой. Отжарь ее сегодня на славу». Ни одна, прикиньте, даже родная, которой капец как нужны правнуки. И странность в том, что всегда девушки становятся на сторону бабки. И всегда такие: «Саша, да, почему я без цветов? Ты что, не слышал только что эксперта по цветам?» Я очень мечтаю наказать такую же бабку ее же оружием. Поэтому сейчас ищу девушку не для секса, а для мести бабки. Чтобы я гулял с такой девушкой, мы подпустили бабку, я купил девушке цветы, Она понюхала и сразу упала в конвульсиях с пеной изо рта. И такая: «Саша, прощай, у меня непереносимость пыльцы. Прошу в моей смерти винить эту милую престарелую женщину. Не просите в долг, ходите на свидания и бегайте от цветочников». С вами был Александр Лукашов. Услышимся на Юмор ФМ.
1: Это большой стендап. На Юмор ФМ.
3: Наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла и сразу

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он 1000 раз не прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.

0: FM. Шутки.
1: Парадокс. Вкус у водки примерно одинаковый, а приключения всегда разные.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правил и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
6: 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоми. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Фоменко на Юмор ФМ.
17: Опытный бухгалтер искренне верит в жизнь после сметы.

0: Чат.
1: И, наконец-то, пришло то самое заветное время для ваших сообщений. Шуток, приветов, поздравлений и других посланий. Напомню, номер плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и СМС-формат приветствуется. Пишите нам прямо сейчас. Ирина передает привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье и желает всей стране отличного отдыха. А также пишет, что они сейчас будут косить траву. Ну, отлично! Сергей из Самары передает привет своей жене Алене и дочке Светлане. И говорит, что вы у него самые любимые и самые красивые дамы на этой планете. Вот так вот. А теперь шутка. Шутка от Максима из Ростова-на-Дону. После собеседования перезвонили и сказали, что хотят взять меня на работу, но как друга. Наталья пишет. Передаю привет любимому радио Юмор ФМ и желаю всем прекрасного настроения и отличных выходных. Ну, замечательно. И вам того же, Наталья. Улыбайтесь. Юмор ФМ, вы супер. Привет семье Тумановых. Едем на дачу в Костино. Класс. Хорошей вам дороги. Сообщение от Николая из Моршанска. Он передает привет Купцовой Марине Сергеевне и желает вам счастья. Здоровья, успехов и процветания. Марина Сергеевна, улыбайтесь тоже. Классно же. И еще одна шутка у нас от Дмитрия из Тулы. За 3 года посещения тренажерного зала я сбросил порядка 150 тысяч рублей. Продолжим шутки и дальше. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И через несколько минут рубрика, в которой мы услышим ляпы спортивных комментаторов в исполнении Романа Юнусова. И это гол ой штанга. Напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не ошибаюсь.

Палят стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет в анзаль.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джике бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо, а то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама. Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьевка, Шириных 147.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Селфи женщины. И я симпатичная, у меня браслетик и новое платье, и у меня все классное. Выкусите, девчонки.
2: Селфи мужчины. Был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой и говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал. В конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой. Голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет. Сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду, никогда я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну че, поплыл бородатый.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantics ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantics с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте ощущения.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В этом году в нашей школе вышло постановление, согласно которому физруку, трудовику и завхозу зарплату начисляют в разные дни.
2: Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И я еще раз повторю, это все правильно. Юмор на заказ здесь на Юмор-ФМ. И что это значит? А значит только одно, что в этом часе вы можете взять и заказать у нас свою любимую смешную рубрику. Для этого нужно просто написать нам. Также в этом часе мы будем общаться еще больше, чем обычно. Поэтому, если вдруг вы захотели о чем-то рассказать, передать кому-то привет, поздравить с днем рождения, например, или даже признаться в любви и сделать это на всю страну, то просто возьмите и направьте свое сообщение нам. Диктую единый номер. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс, СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Тем временем, с вами в студии я, Кирилл Горин. Говорю вам всем привет и желаю каждому отличного настроения. И у нас первая партия сообщений. Степан передает привет своей жене Алене и дочке Александре. Желает вам отличного дня. Артур из Пензы направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине. Желает вам классного настроения. А также пишет, что они прямо сейчас едут отдыхать в парк с друзьями и детьми. Отличного вам отдыха. И еще один привет от Виктории из Перми. Он улетает мужу Евгению. И для вас прямо сейчас и на всю страну «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЗАГСе».
2: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны $7.5 миллиардов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна.
3: Катюш, ты пока заказывай, давай. Я быстренько сейчас еще 5 секундочек, я освобожусь.
4: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся. Мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
5: В смысле, а почему я об этом не знаю?
4: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
5: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
4: Чё?
3: Я сейчас по телефону разговариваю.
4: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкодишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
5: Ну как я буду с ним общаться? Кать, блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
4: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына! Алло! Ты 3 года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
5: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
4: Вот именно, Тимур, это тебе
5: это
4: помощь нужна.
5: Это мне помощь нужна.
4: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни? Если еще убрать где носки, то в 3 раза больше.
6: Дом какой-то, честное слово. Ужас! Здрасте.
4: Здрасте.
6: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
4: Да.
5: Я не хочу.
6: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
4: Да.
6: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательная.
4: Да? Все верно.
6: Все верно?
4: Да.
5: Я так сказал?
4: Да.
5: Я очень внимательная.
6: Ну что же, дорогие враги, ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
7: Нет?
6: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам: и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пессимисты лысеют, а оптимисты становятся аэродинамичнее.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И мы вновь вернулись к вашим сообщениям. Доброго дня. Передаю привет из Серпухова от Натальи. Мы отдыхаем и работаем на нашей даче. И передаю привет своему семье, своего брата Александра, его жене Наталье, любимой мамочке Галине, любимому мужу Сергею. Я вас очень люблю, ценю. А вы самое дорогое, что у меня есть в жизни. Вот так вот. Отлично. Степан передает привет своей жене Алене и дочке Светлане. Также говорит, что вы у него самые лучшие. Плюс сообщение. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Я передаю свои поздравления любимому деду, которому вчера исполнилось 75 лет. Желаю счастья, любви, удачи, успехов во всей стройке. Конечно же, желаю здоровья, потому что без него ничего не будет. Сегодня отмечаем его юбилей и ждем наших родственников. С праздником вас! Всех вам благ и крепкого здоровья, это верно. И еще один привет от Кирилла из Санкт-Петербурга. Он улетает к жене Александре и говорит вам, что сильно вас любит. И для вас прямо сейчас и на всю страну наша фирменная не реклама.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
3: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
4: Хватит кусать, пора спасать! Спасать ваши финансы! Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
5: Криптовалютная лавка

0: Ямщика Волобуева представляет Буйкоин. Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
1: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
0: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
2: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем Буйкоины. В принципе, все.
0: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи Буйкоин и будь спокоен.
2: Зарезервируй свой Буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
3: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
4: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
3: Домосеково?
5: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
6: Шашки, нарды, городки.
7: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
3: И никаких баб?
5: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
3: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
5: Центр передержки мужей Домосеково.
0: На страже семьи и брака с 2007 года.
8: Домосеково.
9: Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
10: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
9: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
10: Самый громкий буль.
9: И самый далекий плюх.
10: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
9: А для всех гостей праздника – незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
10: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
9: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
10: Бултых России! Не плачь, не хнычь, мечи кирпич!
9: Подробности на сайте все нипочем, когда с кирпичом.бульк.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
8: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Что нужно для скандала? Ничего и жена.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас новая партия сообщений. Николай Семенов из Моршанска. Его сообщение: поздравляю с наступившим праздником, Днем медицинской сестры, Семенову Валентину Васильевну. Здоровья, успехов и процветания он вам желает. Добрый день всей стране. Привет из Ростова-на-Дону от Ольги. Большой привет также моим сыновьям, пишет Михаилу и Леониду, с которыми видимся мы очень редко. Живем в разных городах. Что это такое? Маму надо любить и почаще навещать. Анастасия передает пламенный привет на даче моей бабушке Зине и дедушке Саше. Поздравляю с открытием дачного сезона. Желаю много сил, чтобы успеть сделать все запланированное. От внучки вашей любимой Анастасии, ее зовут. Напоминаю, ваше сообщение прозвучит на всю страну. Главное, направьте его нам по нашему единому номеру Telegram Max и SMS. Плюс 7 915 0303 567. Егор передает привет своей жене Дарье. Желает вам отличного настроения. И прямо сейчас для вас и на всю страну шутки, песни, плюс.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангар.

0: снова здравствуйте. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
2: Да начнется джага-джага. Шутки,
3: на Юмор ФМ.
1: Я, да, можно
0: ты,
1: я?
0: Давай ты, давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
4: Тоненько. Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
0: Брак, ну, это типа ментально уже брак.
4: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
4: Это сразу визуализация в брак.
0: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
0: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, трафико инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре чорна маре, дель пансионато, электрофорезо и нарзана п'ю. П'єш? П'ю! Уно, туристо. Uno койко место 8300, uno вино литро у таксиста, внутри туриста, фаталиста, оптимиста. У меня такая концовка, альтернативная была.
3: Шутки, песни, на Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя пиковая песенка.
4: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима.
1: Это круто! Извини!
0: Хорошо.
1: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
1: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в луже асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
4: У тебя этнический тембр. Очень клевый, да.
1: Да, спасибо большое.
4: Класс.
1: Очень приятно слушать это от Кати Лили, хочу вам сказать. Я на ее песне очень много денег заработал в кабаке. Так.
0: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон. Это просто еврейская фамилия.
1: Да, смешно. Так,
0: Катя.
4: А одет я в лампе, мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно.
1: Это смешно.
3: На Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
4: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
3: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
5: Если хочешь танцевать,

0: Юмор на заказ.
1: Сергей передает привет своей любимой жене Кристине и дочке Виктории и желает вам всегда чувствовать себя хорошо. Артур передает привет всей стране, своей жене Ирине, сыну Александру и всем, кто с ними прямо сейчас в гостях на даче. Мы отдыхаем и скоро будем готовить шашлык. Вау, приятного аппетита! Сергей передает привет своей жене Александре, желает вам классного настроения, а также зовет своего отца Дмитрия на улицу, и мы готовим шашлык, пишет. Ну что ж такое, за что? Приятного аппетита! И чтобы вы знали, кстати, я расскажу об этом Сергей. Он еще и фото прислал специально. На связи Ростов-на-Дону Анастасия передает привет своему мужу Денису. И еще один пламенный привет от Евгения из Саратова. Он улетает своей любимой жене Линаре. Пишет, что сильно вас любит и просит вас никогда не грустить. И для вас прямо сейчас лучшие миниатюры Лиги городов.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте! Команда ВВ Омск.
4: Ребенок у психолога.
5: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
6: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
5: Ну это же бабушка!
6: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
5: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
6: Я не могу.
5: Почему?
6: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора. Который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
7: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
8: Ну, Сергей Семенович.
9: Отстань!
8: Ну что с вами?
9: У меня плохое настроение.
8: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
9: Да что за свою жизнь прикольно вообще придумал?
8: Машину в космос запустил.
9: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
8: Мы сделали речные трамваи.
10: Вы что, приколов вообще не понимаете?
9: Может, вы еще и мусор сортируете?
8: Сортируем.
10: Ну, это клиника уже.
9: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
8: Сергей Семенович, ну извините.
9: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
8: Сергей Семенович. А у кого это самое классное метро в мире?
9: Не знаю уже.
8: Может, в Лондоне?
9: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
8: Может быть, в Нью-Йорке?
9: Нет, оно там вообще вонючее просто.
8: Ну а где тогда?
9: Не знаю.
8: Ну где, Сергей Семенович?
9: Ну, в Москве, видимо, в Москве.
0: Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
12: Чего такая довольная, Вера?
13: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
12: А что в ней такого-то?
13: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
12: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
14: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
15: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
16: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
17: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да. Лада на труда.
18: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна девочка вместо козла влюбилась в хорошего мальчика и сломала пространственно-временной континуум.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений к этому часу. Ирина пишет: «Добрый день, Юмор-ФМ. Передаю привет из Челябинска. Передаю и передаю его своему любимому мужу Андрею. Он сейчас жарит шашлык. Ему очень жарко», пишет. «Любимый, держись. Потом будет очень вкусно. Никто не спорит. Приятного аппетита вам». Сергей передает привет своей маме Александре и папе Дмитрию. Желает вам классного настроения. Ольга и ее сообщение: «Любимый муж Андрей, с наступившим тебя днем рождения. Пусть тебя сопровождают по жизни твои друзья. В жизни все получается, а я тебя очень сильно люблю. Продолжим делиться настроением и дальше. Вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа и сделаем это в нашем веселом чате. Напомню номер для ваших посланий. Плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Telegram, и в Макс, и в СМС формате в том числе. Главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а под занавес часа для Георгия и его жены Кристины из Перми тройка анекдотов в исполнении Игоря Мамина.
0: Юмор-ФМ представляет «Любимые анекдоты Игоря Маменко».
2: Узбек избивает ишака. Никто не знает за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит: «Лейтенант Здорбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него». И ушел. Этот кишак наклоняется и говорит: «Что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает?» «Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент». Ему говорят: «Фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел». «Я знаю». «Вот и закончилось детство», — подумал Славик, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Если моя жизнь была бы песней,
2: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ваш муж – это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.

0: А еще на глазах у всех можно просто улыбаться и за свою улыбку выиграть автомобиль. И это правда. Рассказываю, как принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас сделайте селфи своей улыбки, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и далее ловите автомобильные шутки Фоменко. Будьте готовы повторить ту самую заветную шутку в эфире Юмор-ФМ, когда мы вам позвоним, а мы вам позвоним. За правильный ответ вы сразу получаете 3000 рублей в моменте и пропуск в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку», который, кстати, состоится уже в конце этого года. Самое главное, участие бесплатное, и все остальные подробности у нас есть на сайте. Тем временем, с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет! В середине этого часа мы традиционно и с огромным удовольствием продолжим делиться новостями, шутками, а также передавать друг другу приветы, поздравления и признаваться в любви, например. Будем делать это в нашем веселом чате, конечно же. Номер для сообщений +7 915 0303 567. А куда писать? А можно и в Макс, и в Телеграм, и в СМС формате. Просто прямо сейчас это сделайте, но самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь расскажу о том, что нас будет смешить в этом часе. В финале насладимся монологом маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, но петь он не будет, а будет шутить. И сделает это с помощью тройки анекдотов. Также обязательно услышим сатью с юмором и совет на вопрос, как не спать до брака, ну а через мгновение здесь на просторах Юмор-ФМ золотые номера любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
5: Товарищ редактор, вызывали.
6: А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
5: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
6: Я вас внимательно слушаю.
5: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
6: Так, стоп. И как называется эта поэма?
5: Дядя Степа алкоголик.
6: Кто?
5: Дядя Степа.
6: Продолжайте.
5: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей, милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
6: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
5: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
6: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
5: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор? Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
6: Это все?
5: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
6: А.
5: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
6: тетя? Пошел вон отсюда!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию, и теперь я просто Стас.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: «Сатья отвечает».
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. «Плодитесь и размножайтесь» написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные, я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щечку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
6: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
12: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
13: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Юмор!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, ты высокооплачиваемая работа.

0: Чат. И наступило традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и всех других посланий. Наталья пишет: «Тесёлкин Иван, я тебя сильно люблю». Сообщение от Ольги. Она передает привет своим детям в Челябинск, Алене и Сергею, а также Игорю и Наталье Сысоевне. А Николай Семенов из Моршанска желает хорошего отдыха Крыловой Валентине Владимировне. Пускай набирается, пишет, сил, купается на речке и с новыми силами на работу. Походу, это ваш начальник, если что, вдруг будьте аккуратнее. А вот Егор прислал нам шутку. Мой сын свободно говорит на русском и английском. Собственно, и на других уроках ему, у него тоже постоянно открыт рот. Артем пишет: «Здравствуйте, всех поздравляю с теплыми днями и передаю привет своей жене. Скоро буду дома». Дома Артема ждите, пожалуйста. Сергей передает привет своей жене Виктории и дочке Александре. Желает вам отличного настроения и классного дня. Также пишет, что сильно вас любит. Ирина из Самары передает привет Дмитрию и деткам Марку и Илье и говорит, что они косят траву и желает всем классного настроения. И еще одна шутка у нас от Сергея из Казани. «Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не понял, что это воскресенье». Ну а тем временем на календаре воскресенье, и у нас еще много юмора впереди. И смешного в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. И немного ранее вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера. Он же самый лучший Дэн. Напомню, номер для ваших сообщений, шуток, приветов и поздравлений по-прежнему самый простой. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС.
1: Веселый чат. Поделись у.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Ох уж эти новые технологии. Значит, рассказываю. Бабушке Саре установили на планшет скайп. Показали, как работает. Ну, а она просто нереально в восторге от этих всех современных технологий и говорит: «Боже же, какая удобная вещь! Вроде бы гости у нас, а кормить не надо». А вот вам, друзья, анекдот о хорошем поведении. После выпускного бала дочка возвращается домой, как говорится, под утро. Отец весь на нервах, на валидоле открывает ей дверь. И она с порога говорит: «Папа, я вела себя очень хорошо, очень. Вот все немножечко выпивали, а я нет, салатики поела, и все. Потом все танцевали, все обнимались, целовались, а я не обнималась, не целовалась и даже не танцевала. Вот какая у тебя хорошая. Что ты так на меня смотришь? У тебя есть вопросы?» Отец в ответ: «Вопросы есть. И вот мой первый вопрос. Доча, где платье?» А сейчас, друзья, прошу простить, нетолерантный анекдот. Готовы? Получите. Колоритный такой, извините, негр, высокий, толстый, с шикарной афро-прической, в набедренной повязке и бусах заходит в бар. А на плече у него сидит огромный такой красивый попугай. Бармен говорит: «Какой красавец! Где вы его взяли?» Попугай засмеялся и говорит: «Где-где? В Африке! Их там навалом!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На юг.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
2: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Ну, даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него, напротив него. Но в нем так же и другое, так же. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

Ну, мы тоже тогда сдаемся и признаемся. Уже в этом часе прозвучит шутка Николая Фоменко, но не просто шутка, а автомобильная. Для вас, для тех, кто в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Держите телефон рядом и ждите нашего звонка. Ну, а если вы еще не с нами, то я напоминаю, для участия в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку» нужно просто улыбнуться на камеру своего смартфона. Далее загрузить фото на сайте веселое-радио.ру и после чего ловить автомобильные шутки Фоменко в эфире «Юмор-ФМ». Шанс есть у всех, и участие в игре абсолютно бесплатное. За исключением, конечно же, вашей улыбки. Но как все это происходит, совсем скоро покажу вам. Мы раскрутим наш фирменный улыбайзер, но пока мы ждем, я предлагаю передавать друг другу привет и поздравления, признания в любви, а также любые другие послания по нашему единому номеру Telegram Max и смс-сообщения. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Тем временем с вами в студии по-прежнему я, Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте и всем доброго дня. Юмор в финале часа. Услышим истории жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите». Ну а озвучит ее для нас Михаил Полицемака. Перед этим услышим целых 5 шуток Фоменко про красоту. Плюс здесь будет угарный папа, он же Гар Дмитриев, который поделится с нами детскими перлами, возможно, даже ваших детей. Ну а через несколько секунд шутки песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Это Юмор ФМ. Шутки песни «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Шутки песни. Я помню давно, учили меня отец мой и мать к медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой. Ай, как смешно.
3: Вела меня от юга и до севера, от севера до юга вновь вела. И лишь на пятый круг пришло прозрение, что это, блин, не компас, а юла.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий, он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
3: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу, а я в берушах. Они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
2: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
4: Такая личная клумба.
3: Sex me, mom. Я никогда еще так молча не любила. Sex me, mom.
4: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
4: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ «Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210 50 50.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед» – точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Кэл. Скажите, что его улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Возможно, он чем-то занят сейчас максимально важным. Намного важнее, чем просто автомобиль, просто за вашу улыбку. Все очень просто и самое главное бесплатно. Напоминаю, для участия нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и прямо здесь, на сайте, загрузить свою фотографию замечательную, конечно же, с улыбкой в наш фирменный улыбайзер. Все, участие в игре, напомню еще раз, бесплатное. Чтобы не упустить шанс, не пропустить шутку, просто слушайте нас везде. В любом удобном месте, в любое удобное время. Это можно делать и в машине, и в такси, и в умной колонке, и на сайте, в приложении, где угодно. Самое главное, не упустите свой шанс приблизиться к тому самому заветному, бесплатному, что очень важно, автомобилю. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, и все это только по одной причине, по которой мы продолжаем играть. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Лёши ударилась. Лёшенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею. А ты купи мне велосипед». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
8: Убегаю. Я грубиян, сексист и хам. Пока ты злилась, в меня влюбилась.

0: вчерашнего на Юмор ФМ.
1: Пусть говорят, мы редко видимся с тобой, в сердце всегда

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Реклама.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Время сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель смята, виновата, что не рядом, так надо. Это вряд ли я твоя.

Снежинске 19 часов. Поработали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
2: Чем только чарт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату. Я закрою
2: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: на Юмор ФМ. Реклама. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
0: Юмор ФМ.

Снежинске 20 часов. Поработали. Отдыхаем. По-весеннему под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор-ФМ.

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Юмор ФМ. Шутки

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Чего такая довольная, Вера?
3: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
2: А что в ней такого-то?
3: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
2: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
4: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

Снежинске 21 час. Поработали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Юмор ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Юмор ФМ Чарт. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. Юмор ФМ Чарт. Встречайте, ведущая обольстительная Анна Семенович.
1: Всем привет, мои хорошие! В эфире Чарт Юмор ФМ. И сегодня с вами я, Анна Семенович. Впереди самые топовые песни недели и самые невероятные новости. Как всегда, правдой окажется только одна. И, конечно, сегодня мне будет помогать мой пушистый соведущий котик.
2: Всем мяу!
1: Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать.
0: Юмор ФМ Чарт с Анной Семенович на Юмор ФМ.
1: На международной премии парфюмеров во Франции в номинации «За самый стойкий аромат» победила Наталья Николаевна из села Веселовка. Запах ее котлет на свином сале с лучком и картошечкой держится на одежде и волосах дольше любых древесных и мускусных композиций.
2: А вкус еще дольше.
1: Поздравляем Наталью и слушаем песню на 10-й строчке нашего чарта. Котик, включай.
2: С большим удовольствием.
0: Юмор ФМ Чарт. 10-е

0: Хотя можно подумать.
1: Я прикладываю карту. Минус на счету, плюсик в карму. Ты сказала, к радам нужно относиться проще. А то денежка эти к нам больше не захочет.
0: Так и есть.
1: Секрет очень простой, чтобы чудо работало. Твой любимый что? Правильно работаешь. Чтобы что? Чтобы приходила денежка. Чтобы была счастлива девочка.
0: Милый, а кто тебе энергию почистил? Я назвала.

0: Чарт. Ведущая обольстительная Анна Семенович.
1: Сотрудники ГИБДД обнародовали способ сделать так, чтобы тебя ненавидели и автомобилисты, и пешеходы. Для этого нужно купить велосипед. Так что, если вам не хватает острых ощущений, вы знаете, что делать. Ну а мы без конфликтов и с удовольствием двигаемся дальше. На очереди 9 место и главная красная шапочка нашего чарта. Неподражаемая Лолита. Котик, я уверена, ты знаешь, что нужно делать.
2: Врубаю!
0: Юмор ФМ чарт. 9 место.

0: Юмор ФМ чарт с Анной Семенович на Юмор ФМ.
1: Научно-исследовательский институт сна и пробуждения признал кофе самым бесполезным напитком.
2: Подтверждаю, спать лучше, чем кофе.
1: После него все равно хочется спать, но уже с тахикардией. Переходим на более полезные напитки, высыпаемся и слушаем трек на 8-й строчке нашего чарта. Здесь у нас дуэт ослепительной красоты Алсу и Ева Власова.
2: Слушаем и подпеваем.
1: Котик, включай.
0: Юмор ФМ чарт. 8-е место.

0: чарт. На Юмор ФМ.
1: А теперь время немного грустной рубрики «Аутсайдеры». На этой неделе чарт покинули А-студио с песней «Она не виновата».
2: Она не виновата.
1: И Иракли с треком «Время и стекло».
3: Кажется, что наше время и стекло.
1: Немного жаль, конечно, потому что работы очень яркие. Но в нашем чарте все решают голоса. А мы идем дальше и слушаем, кто сегодня на 7-й строчке.
0: Юмор ФМ чарт. 7-е место.

0: Чарт. Ведущая обольстительная Анна Семенович.
1: Финансисты нашли способ проверить, не слишком ли часто вы заказываете домой еду, работая на удаленке, например. Так вот, если при звонке в домофон курьер говорит «открывай, это я», значит, довольно часто. Ну а что, гедонизм пока никто не запретил.
2: Гедонизм – мое жизненное кредо.
1: Заказываем вкусненькое и слушаем трек на 6-м месте нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. 6-е место.

0: Юмор ФМ Чарт. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: FM-чарт.
1: Хипстер Виталик из Москвы получил на пейджер сообщение от пейджинговой компании с просьбой купить телефон.
2: Хипстеры, перекличка, вы еще живы?
1: Из-за него одного компания не может закрыться уже 21 год.
2: А вот это круто!
1: Вспоминаем, как пользоваться пейджером и слушаем песню на пятой строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. Пятое место.

0: Юмор ФМ чарт с Анной Семенович на Юмор ФМ.
1: В московском клубе для пенсионеров придумали силовые занятия для тех, кому слишком проста скандинавская ходьба. В таких группах палки участникам заменяют на два лома. Коммунальщики бы точно обрадовались таким бригадам в декабре.
2: Ничего, еще целое лето впереди.
1: Качаемся и слушаем трек на четвертой строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ чарт. 4-е место.

0: ведущая – обольстительная Анна Семенович.
1: Представляете, в Малайзии нашли самого зубастого человека на планете. У 33-летнего Пратхаба 42 зуба. У обычного человека на 10 меньше. И это в лучшем случае. Мужчина говорит, что лишние клыки и резцы не доставляют ему никаких хлопот. И большинство людей даже не замечают этого.
2: И на стоматологов не нужно тратиться.
1: Похоже, Пратхаб отлично подготовился к сезону шашлыков. Ну а мы подготовились к тройке лучших. И я торжественно открываю тройку своим треком «Если станет грустно». Слушаем и восхищаемся.
2: Аня, зажигай!
0: Юмор FM Chart. Третье место.

0: Юмор ФМ чарт с Анной Семенович на Юмор ФМ.
1: Ну а сейчас, мои дорогие, давайте вспомним, как сегодня распределились места в нашем чарте. На 10-м месте группа «5 утра» с треком «Давай купим».
2: Я называю все, что хочу, ты говоришь, будет, и хорошо, давай купим.
1: На 9-й строчке «Лолита» и ее «Красная шапочка».
3: Ах, это дождь, мой хантербой, а я с тобой.
1: 8-е место у Алсу и Евы Власовой с песней «Белая фата».
4: Белая фата, одеяло моей души. Я сказала, дай все кожи, я дыши.
1: На 7-м Саби и Мия Бойко с треком «Базовый минимум».
5: Ресторан, плати, без повода мне подари кольцо с моим именем. Это базовый минимум.
1: 6-я строчка у Нилета и Яны Булановой с треком «Первыми».
6: Первые, первые поцелуй, на острове первых любить тебя.
1: На 5-м месте Айова и Минаева с песней «Сильная».
7: Это жизнь моя, она мне нравится, рамаке для меня.
1: 4-е место занимает Нюша и ее «Аморе». И бронза на этой неделе у меня, Анна Семенович, с песней «Если станет грустно». Но, дорогие, золото мне гораздо больше к лицу. Давайте поднажмем.
8: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
1: А на 2-м месте сегодня Филатов и Кэрос с треком «Включи музыку». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. 2-е место.

0: Чарт. Небольшая пауза и продолжим. Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Чарт. Ведущая – обольстительная Анна Семенович.
1: В Петербурге глуповатый мальчик, мечтающий стать режиссером, пошел учиться на кинолога.
2: Вот это поворот!
1: Но в целом приобретенные навыки помогут ему в дрессировке команды в будущем.
2: Только если его команда будет сидеть.
1: Тем временем мы добрались до первого места. Золото нашего чарта сегодня получает Артур Пирожков.
2: Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. Первое место.

0: Юмор ФМ чарт с Анной Семенович на Юмор ФМ.
1: Ну вот и все, друзья. Настало время прощаться. А правдивой сегодня была новость про самого зубастого человека на планете. У 33-летнего Прадхаба 42 зуба. Малазиец уже попал в Книгу рекордов Гиннесса, но скоро сам себя победит. Представляете? В будущем у парня будет 44 зуба. Стоматологи, которые его осматривали для подачи заявки, сообщили Прадхабу новость, что на самом деле у него есть еще 2 зачатка, но им еще предстоит прорезаться.
2: А неплохой бизнес зубов получается.
1: Теперь точно все. С вами были я, Анна Семенович, и пушистый котик.
2: Это я.
1: До встречи на следующей неделе в чарте Юмор ФМ.
2: Всем мой пламенный чао.
0: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор ФМ чарт с Анной Семенович.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Юмор ФМ.

0: Снежинске 23 часа.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Кирилл Касумов, город Москва.
1: Всем привет, ребят, здрасте, привет, здорово. Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, выгоняю на метро, поаплодируйте, он на метро гоняет. Гоняйте. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, когда сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью, и потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну, и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, что если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два сидите и жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю, слушай, если ты от меня отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит, ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация московского метрополитена, администрация города Тулы, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину теперь наблюдаю там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще... Ноль эмоций. Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туляками. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Такой, блин, я точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодите, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано, Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, так если меня за 5 лет никто не взломал, может, у меня все нормально с безопасностью? Ну, странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль, и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирилл, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломать на госуслугах, потому что, ну, а что они сделают? Напишет мне, привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу, ну, круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты, у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. И он меня спросил, как ты их запоминаешь? Он говорит, а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо вам, ребят. Приятного вечера.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами, а я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Бусти на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
5: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации о организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. winline.ru. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Скоро в продаже руководство по укладке парашюта. Издание второе. Исправленное.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Да! Похоже, что затылок нападающего белорусов Громыка гораздо крепче, чем ягодица Шкриньяра. Его уносят с поля на носилках, а Громыка хоть бы что. Разбирая этот эпизод, отметим, у австрийского лыжника палка получилась между ног, поэтому он и упал. Вот все, он все сделал. Только ударить забыл. Ну не мудрено, столько бежать. Имя свое забыть можно. А вот посмотрите, Сергей Овчинников. На экранах, так сказать, вид сзади одного из лучших голкиперов страны. Нет-нет, очевидно, в этом эпизоде Титов хотел устроить скрещивание с Бузникиным. Но греки разгадали маневр. Да, после такого промаха можно схватиться и за голову, и за сердце, и еще за что-нибудь. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Озерске и Златоусте плюс 26. В Сатке и Кыштыме до 28 тепла. В Троицке, Снежинске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

дороги.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучшие биатлонисты в России – выходцы из Сибири. Потому что волки не прощают ошибок ни в стрельбе, ни в беге.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уже промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом. Хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн. Киркоров продакшн. Каталель продакшн. Все хотят продавать. Создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров вы знаете у нас? У меня есть знакомый парень. Хороший парень. Но он себя кличет продюсером. Вот так вот. Гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему. Не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Реклама.
2: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие пятиминутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
3: Реклама. Рекламодатель. Управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр. Пари. О правилах их проведения. О призовом фонде таких игр. Пари. О количестве призов или выигрышей. О сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Удивительная Анна Семенович.
1: Всем привет, мои хорошие! В эфире «Чарт Юмор ФМ». И сегодня с вами я, Анна Семенович. Впереди самые топовые песни недели и самые невероятные новости. Как всегда, правдой окажется только одна. И, конечно, сегодня мне будет помогать мой пушистый соведущий котик.
2: Всем мяу!
1: Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать.
0: Юмор ФМ Чарт с Анной Семенович на Юмор ФМ.
1: На международной премии парфюмеров во Франции в номинации «За самый стойкий аромат» победила Наталья Николаевна из села Веселовка. Запах ее котлет на свином сале с лучком и картошечкой держится на одежде и волосах дольше любых древесных и мускусных композиций.
2: А вкус еще дольше.
1: Поздравляем Наталью и слушаем песню на 10-й строчке нашего чарта. Котик, включай.
2: С большим аппетитом, удовольствием.
0: Юмор ФМ Чарт. 10-е место.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в банке.
1: Здравствуйте, Николай.
2: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
1: Я хочу еще один кредит взять.
2: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
1: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
2: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
1: Да.
2: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
1: Да.
2: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
1: Чтоб днюху отпраздновать.
2: Чтоб днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Дал бач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
1: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
2: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
1: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
2: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры. Это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда. Это всегда неправда в кино.
3: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу. Я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
2: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
1: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
2: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палкой думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, Тыщ-Пищук?
1: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
2: найти? Пошел отсюда.
1: Че?
2: Пошел вон отсюда.
1: Да, Николай, да я
2: пошел
1: не...
2: Пошел вон,
1: да нет,
2: сказал.
1: Я вас понял, да я реально...
2: Нет, сюда я тебе сказал, не беси меня.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Супружеская гармония – это когда у жены болит голова, а муж устал на работе.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
2: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
3: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
2: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
3: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
4: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
1: Как? Даже пуховичок для хомячка?
4: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик.
5: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
6: это буквально сводит с ума.
7: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
6: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит продаж – плавки с якорьком. Настоящая классика пляжного отдыха.
7: «Труханы». Огромный выбор, разумные цены.
6: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
8: Yeah, man, this is true.
7: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
6: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
5: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже 15 лет.

0: бицеп, а он не качается. Грызу семочку, все получается.
1: С сыном математика изучается. Тут даже с семочкой не все получается.
2: Важные контракты не заключаются.
3: Мы

0: Спрашивайте семечки Семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки Семочка, жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.
3: Ага.

0: Юмор-ФМ. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация о несовершенных на риске игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках, месте, партии, розыгрыша, получения призов и выигрыши, vinline.ru, розыгрыш призов, происходит во время событий, сроки акции, 4 мая 2026 года, 31 января 2027 года, 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
3: Если Маша полежала на трех медвежьих кроватях, значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Добрый вечер. С вами я, Тина Канделаки. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
4: ДТ.
3: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
6: ДТ.
3: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
7: Что?
6: ДТ говорит.
7: ДТ.
3: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
4: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
3: Верно. Марина, загадка. А, ДТ, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
6: Ч.
3: Скорее думаем.
6: ДТ, ДТ.
3: ДУ, повнимательней. Уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
7: Вашу мать.
3: Думаем.
5: ДТТ, убери Д.
3: Две буквы.
7: Пусть будет ДТ.
3: Верно.
6: Подошло.
3: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
4: ДТСР.
3: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
5: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
3: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
6: Д, У? Или ДТ?
3: Смешно. ДТ. Верно. Алексей!
7: У меня досрочный ответ. ДТ.
3: Неверно. Подумайте.
7: Я думал, я понял правила игры.
3: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
4: ДТ.
3: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
5: Да и ты.
3: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
6: Да и ты.
3: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
7: Dolce & Gabbana?
3: ДТ, молодец!
7: Я так далеко никогда не проходил.
3: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
4: ДТ.
3: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три за и один воздержался.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Говорит: Валюшенька, что случилось? Он говорит: ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон. Он говорит: конечно, моя сказка. Ты такая: не нервничай, папка, быстро. Вниз спускается. Вдруг маленький мальчик подходит, сын его: папа, а у мамы в спальне в шкафу дядя Витя. Ах так? Он взлетает на четвертый этаж, открывает две спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет. Господь Бог отдыхает, и вот апостол Петр подходит, говорит: там атеисты пришли, хотят с вами переговорить. А что ему сказать? Он говорит: скажите им, что меня нет. Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Она говорит: «Молодец, 5». «Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня везти, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. Мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна. Молодец». И Вовочка тянет руку. Если ему лучше не давать, ну, вариантов нет, больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да не, все нормально». После Нового года с Бадуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», мать орёт. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как у куклы после пожара, губы запеклись, сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Он говорит, я говорю: «Мама, у меня одна».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Снежинске «Час ночи». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На уроке биологии с криками «Лети, птичка, ты свободна!» Андрей выкинул чучело дятла в окно.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
2: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
3: Слуша, нормально покачались, да?
4: Нормально, да.
3: Слуша, а чё у тебя брови такие? Ты как их накачал?
4: Ну я это, отжимался много.
3: Так отжимался это же на трицепс.
4: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадает.
3: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
4: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
3: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
4: Опа-на. А чё это было слово стало шесть?
3: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? И говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
4: И что?
3: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
4: Слушай. А вот эти бременские музыканты, это про кого?
3: Про музыкантов в основном.
4: А откуда они?
3: Ну, не местные, факт.
4: А, понятно.
3: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
4: Что делают?
3: Ну, делают 8 подходов по 12 раз.
4: Понятно.
3: Короче, ты осел.
4: Чё и не понял.
3: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
4: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
3: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
4: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
3: Ну там еще петух и баба.
4: Это я еще нормально со слом попал, да?
3: Ну, а я буду трубадур.
4: Опа-на, там что еще, трубадур был?
3: Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там песикотов из себя строить, правда?
4: Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то.
3: Песикотов вон, пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если я храплю, не надо толкать меня в бок. Я сбиваюсь и начинаю сначала.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, мой мужчина критикует меня, когда я за рулем. И все, говорит, я делаю не так. Вот как мне защититься от этого, вот вообще от его критики?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос, да. Чья машина?
1: 50-50.
2: Это очень плохо. Это очень плохо. 50-50 – это очень плохо. Я даже, наверное, не верю, что она 50-50. Она как бы чья-то, да? У нас тоже все в семье 50-50, но машина моя. Хотя у нее есть там 50%, но это моя машина. То есть кто за рулем, того и машина в данном случае. У меня такая ситуация. В моей машине не ездят люди, которые мне не доверяют как водителю. Вот прямо можно написать вот так. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому вот, если я еду за рулем, ты мне доверяешь. Если ты доверяешь, значит, есть смысл заткнуться. Если ты что-то говоришь, значит, ты мне не доверяешь. Если ты не доверяешь, ты не едешь в машине. Я могу вам рассказать, как правильно критиковать человека за рулем. Как я это делаю. Если я еду и я хочу покритиковать, я говорю, пожалуйста, остановите, я выйду.
0: Все. Сатья с юмором.
3: Сатья, добрый день. Мой муж постоянно критикует мою фигуру, особенно после родов. Подскажите, пожалуйста, как донести ему, что мне неприятно?
2: Очень сложный вопрос. Во-первых, мужчина, который критикует фигуру жены, ну, просто бесстрашный самурай. Я бы не рискнул. Ну, нельзя так говорить с человеком, который имеет доступ к твоей зубной щетке. Это очень опасная история. С другой стороны, ну, скажем так, ну, наверняка же есть за что. Поэтому здесь надо сосредоточиться на двух вещах. Первое, надо наказать этого языкатого негодяя, который такие вещи говорит женщине. Второе, ну реально подойти к зеркалу. Ну надо все-таки на фитнес записаться, друзья мои. Это полезно не только для секса, это для здоровья полезно. Мы же должны понимать, что каждый лишний килограмм – это ну, лишняя броня, ненужная. Представьте, что это Господь через него сказал вам такие жесткие слова, потому что иначе не доходило. И естественно, почтальон должен пострадать. Чтобы он не подумал, что он весть благую нести будет все время. Надо ему так ответить, сказать, ну, братан, я извини, при таких размерах такие претензии.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Фраза «за тобой пришли», услышанная в садике, и когда ты работаешь уже главным бухгалтером, ощущается

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как говорится, сказка ложь, давний намек. Вот, кстати, и он. После первой брачной ночи царевна-лягушка говорит Ивану.
3: Что ж ты, Иван, наделал-то, а? Да как что? Я кожу твою лягушачью сжег. Да ты не кожу мою сжег, идиот, а куртку кожаную за 7000 евро.
2: На приеме у психиатра. Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную, бугристую кожу.
3: Да, действительно, очень страшно.
2: Да вы погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал. Так, ребят, ну в который раз уже напоминаю, ну не задавайте вы лишние вопросы девушкам. Вот вам просто живой пример. На утро после свадьбы беседуют молодожены. Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
3: Обещаю.
2: Ладно, 7.
3: В смысле? Я 7-й?
2: Нет, милый, ты 4-й.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Квашеная капуста – самая классная закусочка. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Касантель. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санатории попали, специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально, Григорий. Отлично. Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинские. Два часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальный был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, «Мне сегодня 30 лет», а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, как-то оказалось в этом виноват? Я. Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше. Даже твоя зарплата.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если надоело сидеть без денег, встаньте. Если пьянка неизбежна, надо пить первым. Если над вами издевается бабушка, это бабулинг. Если голубь летит попой вперед, значит, на улице сильный ветер. Даже тигр не столько тигр, сколько я тигр. Однажды мой дед увидел «Титаник» и сразу понял, что корабль утонет. Дед пытался спасти людей. Махал руками, кричал: «Помнитесь, вы все обречены!» Но его не послушали. Скрутили, дали по морде и выгнали из кинотеатра.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парная консультация у психолога – это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Мир бокса полон слухов, друзья. Вот мы слышали, что Тайсон даже азбуку выучил в тюрьме. Да, это чувствуется по началу поединка. Все, и футболисты, и тренер, и болельщики ждут не дождутся, когда уже судья свистнет в свое орудие труда. Ну вот, Кузьмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили. В общей суматохе сбивают с ног Александра Киржакова, и арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна. И вот на поле выходят братья-близнецы Петровы. Кстати, один из них старше на год. А судья, если он нормальный человек, захочет посмотреть футбол и добавить дополнительное время. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
1: Это мой последний день на Титанике.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Ну, пришлось рассказывать сначала.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: В одном городе к составу пассажирскому подсоединили 2/9 вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в 9-й вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до 9. Поэтому они точно знают, 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м. Поэтому все, естественно, дружно сели в 1-й 9-й вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница 2-го 9-го вагона, в который не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в 1-й вагон и говорит: «Мой вагон пустой». Тот говорит: «Какой 9-й?» Он рассердился и говорит: «Опять что-то напутали, как всегда, в кассах», и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в 9-й вагон. Все, кто получили билеты в 9-й вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными, тоже умели считать до 9 и тоже понимали, что 9-й тот, что после 8-го сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в 1-й 9-й вагон. Проводница 1-го 9-го вагона, у которой все давно попили чаю, легли спать в ужасе, говорит: «Товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места. Это какая-то ошибка. Бегите скорее к бригадиру поезда. Причем бегите скорее, потому что он в 1-м вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми к 1-му вагону. Их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает: «Товарищи, вы откуда в таком количестве?» Они говорят: «Мы из 9-го вагона, там все двойники». Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в 1-х вагонах, поскольку поезд идет все 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница 2-го 9-го вагона приходит к нему и говорит: «Мой вагон пустой». Бригадир начинает медленно сходить с ума. И, не веря ей, идет, но видит, что действительно 9-й вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсоединили 2/9 вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свое купе и дает радиограмму на следующую станцию: «Отцепить 9-й вагон». Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до 9. Поэтому они отцепили 9-й, 1-й, 9-й вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница 2-го 9-го вагона пришла к нему и говорит: «Мой вагон пустой». Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в 1-м 9-м вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил, курил, курил, курил, курил, курил. Думает: что-то мы долго стоим. Опять закурил. Курил, курил, курил, курил. Наконец не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила, выскакивали, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал: «Вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в магазине».
1: Миша! Миша! Миша, нет!
2: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
2: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонги лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
2: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Подожди, подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода. Хотите в игрулечки играть?
2: Да, Катя, ну я взрослый мужик. Я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. В ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку. У меня вон начальник в танке шпилит.
1: Это тот, который с женой разводится?
2: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
1: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
2: А я тебе расскажу, как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
1: А может быть, ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него, обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
2: Так, Кать, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
1: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
2: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
1: В смысле?
2: В смысле, нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
1: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миша. Караоке — это развлечение для взрослых. Я там отдыхаю, я там веселюсь, я там выпускаю пар.
2: Ну я вот тоже хочу выпускать пар, но только в игре, Кать. Я вот подъезжаю к проститутке на Ламборджини, снимаю ее, она выходит из машины, я ее давлю на полной скорости, забираю деньги. Мне очень весело, Катя, в этот момент.
1: Миша... Ты не ребенок, нет, ты больной психопат. На всю голову псих больной, реально. Я не буду даже разговаривать с тобой. Спим в отдельных комнатах.
2: Я в той, в которой есть телевизор.
1: Да, конечно.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ. Не дал я

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На кулинарном форуме спросили, как готовить печень. И ответил, что глажу ее и говорю, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
2: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
1: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши».

0: «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
1: Эврика. Нанесите на кузов вашего автомобиля новый отечественный автовазелин «Лизун». И вы легко протиснетесь в плотном потоке машин безо всякого вреда для себя и окружающих.
0: По обочинке, в междурядье, справа, слева, посередке, так или иначе проскальзываю.

0: Новый отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.
2: Вы устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
3: Как меня достали мои длинные ноги.
4: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
3: Не хочу бразильскую. Хочу нормальную русскую попу.
2: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». От светской львицы до стандартной девицы.
5: Все мои подруги просто в восторге.
2: «Страшила». И накрашенная, и не накрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: С криком «Надо что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Агрофак. Ставрополь.
3: Сейчас хотят запретить карты Таро. А это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
4: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня. Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Все смеетесь, это смешно. А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия, Польша, Литва. Вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
0: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
5: Добрый день. Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
6: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты. На нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
5: Аргументировано.
7: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
5: Тоже аргументировано.
7: А еще у него асцендент в Козероге.
6: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
5: Плюс 10 лет к сроку.
7: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
5: Минус 10 лет.
7: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
5: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
6: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
5: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
6: С ума сошли совсем.
5: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
6: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 12 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
5: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Думаю, что в зоомагазинах пора ввести новую услугу — подбор точно такого же хомяка по фотографии.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Ночь, муж, жена в постели лежат. Жена игриво говорит: «Милый, я готова понести наказание. Делай со мной что хочешь». Муж сонным голосом говорит: «Что? Ну ладно, спи, ты ни в чем не виновата». Если у тебя нет семьи, если у тебя нет работы, если у тебя нет друзей, если нет недвижимости, если у тебя нет абсолютно ничего, знай, ты не один, ты ноль.
2: Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо. Говорю: «Да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек». Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали: «Мама!». И вот тут я испугался.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Добавьте вашей простуде волшебства. Положите в нос немного блесток перед тем, как чихнуть.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
2: Я работаю вышибалой в библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говоришь, что Пушкин уже закончился, а Лермонтова надо заказывать заранее. Стой! Куда?
3: В читальный зал.
2: Почему без очков?
3: Ну, я нормально вижу. Скажите, у вас Гоголь есть?
2: Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Ладно, колись, зачем пришел?
3: Да у меня тут в библиотеке девушка работает.
2: Как звать?
3: Галя.
2: Хорошее имя. А девушку как звать?
3: Ну я же говорю, Галя.
2: Так вы что, тезки?
3: Почему тезки? Меня Сергей зовут, ее Галя.
2: Подожди, если тебя Сергей зовут, а ее Галя, какие же вы тогда тезки?
3: Да никакие мы не тезки, вы только что сейчас сами придумали.
2: А, ладно, раскусил ты меня. За это, если угадаешь мои загадки, я тебя пущу.
3: Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг прочитали. 1000, 2.
2: 3.
3: 3000?
2: 3 книги.
3: Какие?
2: Значит, букварь, вторую и синюю.
3: Ну тогда давайте.
2: Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна.
3: Дети капитана Гранта.
2: Вторая загадка. Негритенок.
3: А, ну все, я уже знаю ответ.
2: Не перебивай, негритенок.
3: 10 негритят.
2: Хорошо. Последняя. Али-Баба и разбойник.
3: Ну все, Али-Баба и 40 разбойников.
2: Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте.
2: Привет.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне?

0: готовить оладушки, и который так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно, ну, творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим, да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации. Максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну, это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, ну, и просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
1: Давайте, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос. Куда делся кот?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, что может быть лучше внезапной встречи с прекрасной таинственной незнакомкой? Вот вам примерчик. Сидит мужик дома, одинокий, смотрит футбол. Вдруг звонок в дверь. Он открывает, на пороге шикарная девушка. И она обращается к нему. Говорит: здрасте, я ваша новая соседка и хочу сегодня, знаете что, оторваться, выпить и позаниматься сексом. Вы сегодня свободны? Да, говорит мужик. Ну тогда за кошечкой моей посмотрите, ладно? Красота, она в глазах смотрящего. На лавочке в парке сидят два пожилых приятеля и разговаривают. Как дела? Ой, плохо, тяжело, Изя. Моей Саре секс нужен каждый день. А я уже не молод, так я больше не могу. Абраша, ну извини, я тебя много лет назад предупреждал. Не женись на некрасивой женщине. Тебе никто помогать не будет. А вот вам история о пользе страстных поцелуев. Итак, представьте, жена с мужем после 15 лет совместной жизни пришли к психотерапевту. Жена о проблемах в семье говорит. Врач не выдержал, подошел к ней, крепко прижал и закрыл ей рот поцелуем. Обращается к мужу. Вот, понимаете, что ей надо хотя бы 3 раза в неделю. Муж задумался и отвечает: ну, в понедельник и среду я ее могу к вам привозить, а по пятницам, извините, у меня рыбалка.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка «И что-нибудь к чаю».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал. Четыре. Я бы работал, когда хочется. Шесть. И в деревню на подводе с сенами девками. Семь. И обратно быстро на машине. Девять. И спать. 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. Это 10. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба, и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. Общество наше. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытается вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший сороковик. Женщина 45-ка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевата, подвижна. Легко идет на контакты, если их разыщет. Танцует много, тяжело, со вскриком. Падает на диван, обмахиваясь. Во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женитьба на молодых, стремительно приближающая смертный час. И тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер. Со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40 небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Снежинске 5 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ну что, мужик, построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай и корми.